0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмерение».

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюта дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35. В Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения прибыли неожиданно связано с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Віце Придвіння.
1: Новини полночных региона на радио Витебску, студия Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Витаем вас.
2: У Минску прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин зустрівся з ліпшими випускниками і викладчиками ВНУ України. Їм були уручені подяки президента Республіки Білорусі за видатні поспіхи у вучобі, навуці і громадській діяльності. Серед тих, хто удостоєний цієї високої узнагороди, Льозненка, випускниця філологічного факультету БДПУ ім'я Танка і золота медалістка Кринковської середньої школи ім'я Линькова Софія Смолікова. Для Софії цей день став триумфальним. Менавіта ёй выпала місія выступіць словом у адказ ад імя усіх выпускнікоў і маладых педагогаў краіны.
1: Александр Турчын адзначыў, што сённяшняя моладзь гэта інтэлектуальны падмурак і рухавік прагрэсу Беларусі і падкрэсліў, кожны з іх вельмі патрэбны сваёй краіне на шляху да новых тэхналагічных вяршынь.
2: Депутаты Расонского района на черговой сессии обмерковали, як повысить якость эдукации. Амаль 50 миллионов рублей укладено за 5 годов, то и как мясцовые школы, детячие сады, объекты додатковой эдукации, молодевые проекты вышли на принципово новый узровень. Сегодня школьникам дают базу ВНУ на факультативах, притягиваются до профориентации реальных практиков. Юнаки и девчаты удельничают у житті района праз молодежный сад. Совет. Подкреслила намісник начальника отдела по адукації Ольга Спиридонова.
1: По словах керівника депутатського корпусу Геннадія Федорова, зараз район бере курс на нову програму «Білорусь інтелектуальна» до 2030 года. А гэта значить, що планка подымається яшчэ вышэй, развіццё накіравана у першу чергу на падрыхтоўку кадраў пад запыты эканомікі і павышэнне іх канкурэнтаздольнасці.
2: Так само депутаты абмеркавалі зямельныя пытанні, развіццё культуры ў районі і выкананне бюджэту.
1: У глубоким отбылся прием громадян, який провел старшиня райвыконкама Максим Бакуров. Особливая увага была нададена проблеме распаўсюджвання баршевника Сосновского. Жыхар вёскі Старые Шунівцы звернулся с пропановой провести опрацовку территории от этой небезпечной рослины.
2: Начальник Глыбоцкой районной инспекции природных ресурсов аховы навакольного асяроддзя Александр Казак и старшиня Карабовского сельвыконкама Яўген Тату рассказали про работу по ликвидации баршевника. Не глядячи на шматгадовые намагания и применение як хімічных, так і механічных методаў барацьбы, высокая ўстойлівасць расліны не заўсёды дазваляе дабіцца 100% выніку. Максім Бакуру доручыў арганізаваць работы па выдаленні баршчыўніка на указаным грамадзянскім участку.
1: Пытанне паляпшэння жыллёвых умоў агучыў 86-гадовы жыхар вёскі Варанцы. Ён нядаўна набыў кватэру ў вёсцы Мосар і пацікавіўся магчымасцю ўстаноўкі электраацяплення ў растэрміноўку. Гэта пытанне будзе вывучана сумесна са спецыялістамі глыбоцкіх электрасетак.
2: С праблемай няспраўнай электраправодкі звярнулася жыхарка вёскі Шунівічы. Таксама на прыёме абмяркоўвалася пытанне ўстаноўкі гандлёвых аб'ектаў городе Глыбокая. Максим Бакуров подтримал инициативу развития приватного предпринимательства, однако решение по этому питанию поколь находится на стадии узгоднения. Специалисты вывучают все детали и заявница отримает отказ в ближайший час.
1: На открытом посяджении Дубровинского районного выконавчего комитета разледжена готовность сельскохозяйственных организаций района до проведения уборки урожая, сяўбязимых культур, стан рынку працы и проводимой працы по реализации декрета президента Беларуси об содействии занятости населения в районе, а так само стан сельских населенных пунктов Зарубского сельсовета. Новини полночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович.
2: На супрацьстаянне злачынасці і карупцыі накіравана дзейнасць работнікаў пракуратуры Шаркаўшынскага района, якую ўзначальвае Максім Лаўданскі. Разам з ім працуюць намеснік прокурора Александр Свяцкі, памочнік прокурора Алена Міхайлова.
1: За 5 месяцев года на территории района не здействовано таких злочинств, как наумысленное причинение тяжких телесных пошкоджений, усфалтование, разбоя, оборотов наркотических сродков, проявление экстремизма и вымогания. Однако назирается повеличение тяжких, особливо тяжких злочинств, учиненных у стане алкогольного опьянения. Зафиксованный рост злочинств по линии криминального вышуку с 5 до 12 отзначили у прокуратуры.
2: Порушения выявлялись у разных сферах жизнедеятельности. Нагляду за выполнением законодавства об профилактике правопорушений, законодавства об неполнолетних и молоді працоўнага законодавства, природоохоўнага адміністрацыйнага законодавства, у тым ліку аб законнасці прыцягнення грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці. Парушэнні выяўляліся і ў сферы аграпрамысловага комплексу.
1: Пракуратуры Шаркаўшынскага района ў межах расследавання геноциду беларускага народа знаходзяцца звесткі пра раней невядомыя насільныя пункты, знішчаныя фашысцкімі карнікамі. Устанаўліваюцца факты расстрэлу мірнага насельніцтва падчас вялікай айчыннай вайны. У гэтым накірунку пракуратура будзе працаваць далей.
2: У Краснопольской школе и Рассонской районной больницы профсоюзный прием провел правовой инспектор працы Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников химичной, горной и нафтовой галин промысловости Сергей Яско. Удельники сустречи отримали юридичную допомогу у пытаний правильного избирания документов для комиссии по працовных спречках.
1: Здарается, что урегулировать пытания на узроне предприемства не удается, и тогда можно отримать допомогу в вырашении спрешной ситуации, звернувшись в областное объединение профсоюзов, додал Сергей Яско. Инспектор поговорил с работниками про то, как можно оборонить человека, профсоюз при спинении працовных относин.
2: Новым автобусом пополнился парк пассажирской техники участка Сяном. Колонны автомобильные открытого акционерного товариства «Витебскаблаутотранс». На маршрут выйдет автобус МАЗ айчынной вытворчасці, поведомила начальник участка Татьяна Рыжова. Поводле ее слов, ключи от нового транспорта отримает опытный водитель Юрий Прокофьев. Плануется, что автобус будет рухаться по городским, межгородних и пригородных маршрутах.
0: Новины региона.
1: Кадровые призначения в Градовском районном отделе по надзвичайных ситуациях. Загадом начальника Витебского областного управления по надзвичайных ситуациях старший лейтенант внутренней службы Денис Шавалда у порядку просовывания по службе призначен на посаду первого наместника начальника Градовского районного отдела по надзвичайных ситуациях. До призначения он займал посаду начальника пожарно-аварийно-вертовальной части номер 1 Градовского РАНС.
2: Першая батькова кашуля у Чашнинском районе уручная сям'ї Кирик. Агульнанаціянальны проект «Батькова кашуля» стартовал у Беларуси с 1 червеня по инициативе партии «Беларусь». Кожная сям'я при нараджэнні третьего дитяти отрымливая льняную хрестильную кашулю с национальным орнаментом. Першим уладальником такого каштовного подарунка в районе стал третий малый у сям'ї Максима Александра Кирик.
1: В урочистой обстановке молодым батькам начальник отдела ЗАГС райвыконкама Наталья Попялкова уручила первый документ их сына о посвечении об нараджении. Со знаменальной подеей шмадетную семью повиншивали наместник старшини райвыконкама, старшиня районного отделения партии «Беларусь» Галина Авижа и керавник секретариата районного отделения Алена Демкина.
2: Галина Авижа пожадала маленькому Артему моцного здоровья, а его батькам семейного добробыту, отзначивши, что нараджение третьего дитяти – это особливое счастье и великая отказность. А шмадетные семьи являются галоўнай каштоўнасцю нашай дзяржавы. Партыйны лідар таксама ўручыла памятны падарунак – драўляны куфэрак з нацыянальнай кашуляй.
1: Вы слухаеце раніцу прыдзвіння на радыё Віцебск. На высоком березе Заходней Двины, неподалеку от Бешанковича, размещен мемориальный комплекс «Узреча». Тут у братской могиле похованы одразу 8 героев Советского Союза. Это такое единое похование на всю Украину. У конце червеня 1944 года у этих местах было соправдное пекло. Тогда у ходе операции «Багратион» 6-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта форсировала раку, как замкнуть кольцо Витебского котла. Молодые хлопцы, многим из яких ледь исполнилось 19 годов, на саморобных плытках и уплав под шквальным огнем переправлялись на крутые берах. Захад командования был выкананы непроступным берах узяты.
2: Кошты этой перамоги досягнуты неимоверно высокой ценой. У братской могиле у Узречи похованы больше за 200 советских воинов. Сярод их 8 героев Советского Союза. Джумаш Асаналию, Николай Дарусский, Иван Бирюков, Иван Мартынов, Анатоль Зверов, Владимир Саланченко, Иван Пляткин и Михаил Хватков.
1: Каждый год 26 червеня на мемориальном комплексе Узреча проходит митинг реквием. Часто сюда проезжают свояки, загинувших из России и Киргизии, как поклониться своим героям. Тут вспоминают не только загинувших солдат, але и тысячи мирных жахаров, знищенных за 3 года оккупации.
2: Протягиваем знакомить с новинами региона. Семейная працовная акция БРСМ разом с батьками прошла у Лёзни. Батьки и дети объединились, как пофарбовать лавочки на дитячей пляцовце в микрорайоне школьные. В этой акции показать своим детям на особистом прикладе, что клопот про район, город, краину начинается с малых, але важных справ. Ожидание заробить свет вокруг крышечку лепшим.
1: В урочище Новолока Мерского района атмосферу походной романтики, сябровства, спаборництва и перемог окунулись 6 команд с 14 организаций предприемства района. Прихожие хульни, ярких перемог и незабывных эмоций пожадал удельникам старшине районного совета депутатов Валерий Драба. На 3 дни стали домом для удельников турзлету палаточный лагерь. По выниках усіх конкурсов вызначена тройка лидеров. Третья позиция у сборной команды ЦРБ РАНС 112.бай, на другой Тинерджи. Переможцы районного турзлету 2026 сярод працоўнай молоді і прадстаўнікоў працоўных калектываў сборная райвыканкама унітарнага прадпрыемства ЖКГ.
2: Душевно прошло свято вёскі Баброва Вяркуцкага сельсавета Ушацкага района. Прысутнічалі на ім старэйшыя жыхары Марыя Кірпічунак і Марыя Аніскевіч. Сельскі дом культуры, паколькі з'яўляецца пляцоўкай Віцебскай абласной філармоніі, напярэдадні сустракаў гасцей з гарпасёлка. Народны калектыў хору ветэранаў выступіў перад жыхарамі аграгарадка з праграмай, прысвечанай 85-й гадавіне пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
0: Актуальная информация.
1: С 2 липеня по 31 жнивня у Шаркаўшынскім районным центром рамёстваў будзе працаваць выстава работ пераможцаў міжнароднага дзіцячага конкурсу «Малюнка. Мы дзеці космосу». Адкрыццё адбудзецца 2 ліпеня у 12:30.
2: Да ведома Расонцу. У групе грамадзянства эміграцыі Расонскага района суботні працоўны дзень 4 ліпеня перанесены на панядзелак 6 ліпеня. Прыём грамадзян будзе праходзіць 6 ліпеня з 8 до 13.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказываем про цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты. Сёння про касцёл Маці Божай Каралевы раскажа Наталя Шлепіна.
0: Моя земля.
3: Одной со славутостей у вёски Порплеша Докшинского района является костёл Мати Божьей Королевы. Храм – сапраўднае упрыгожванне вёски и один из немногих католицких храмов у районе. Костёл – драўляны, а у его ваконным обличье видовошно просочивается уплыв мясцовой архитектурной школы. Достатково зазернуть на размещенную у той же вёсы Порплеша православную Спасо-Преображенскую церкву. Хоть храмы и выфарбованные у розные колеры, але и подобенство поміж імі нельга не зауважить. Оконные проемы амаль аднолькавай формы. Выгляд галоўных вежаў, нават архітэктурныя аб'екты храму, чымсьці падобныя. Касцёл Маці Божай Каралевы быў пабудаваны ў 1937-1941 годах. Вытрымаўшы ў часы вайны і ў пасляваенныя атэістычныя гады, касцёл радуе і сёння сваім выглядам жыхароў мястэчка і шматлікіх турыстаў. Ад Віцебска да Порплешчаў каля 190 кілометраў.
0: Услышал, посмотри, это моя земля.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя і для каждого.
4: Может,

0: Витебске 7 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент России Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валдае, сообщает «Спутник Бай». Путин сообщил, что в части встречи участвовал и российский премьер Михаил Мишустин. Встреча лидеров двух стран прошла в резиденции Путина на Валдае в формате тет-а-тет. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. В воскресенье Александр Лукашенко направился в большую командировку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы государства, график президента расписан на несколько стран, где пройдут переговоры на высшем уровне.
0: В Беларуси.
1: Пожар в центре Минска, начавшийся накануне вечером, локализован. Для его ликвидации задействованы более 20 единиц техники, включая 8 высотных. Подразделениями МЧС спасены 3 человека, 5 эвакуированы. Эвакуированных жильцов расселили в общежитии. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину возгорания. Учреждения высшего образования Беларуси начали прием документов у абитуриентов-целевиков, пишет Белта. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков.
0: В мире.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. При этом на выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщил, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Более 1300 человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за сильной жары, пишет Белта. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса, Европа является самым быстро нагревающимся континентом на Земле, где температура повышается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов. В настоящее время около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары. Волны жары, которые раньше случались раз в поколение, теперь происходят почти ежегодно. Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны внедрять специальные планы действий в сфере здравоохранения для защиты населения от экстремальной жары в рамках более широкой политики адаптации к изменению климата. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: дня всего прошло, такое чувство, что полгода. Доброе утро всем тем, кто на волне радио Витебска. Мы вновь с вами. Вот такие, знаете, выспавшиеся, помолодевшие, освежевшие. И вместе с вами готовы начинать это утро на волне номер один в регионе.
1: Ну, знаешь, освежились, возможно, ненадолго. Если действительно сегодня будет плюс 30, то освежаться придется еще не один раз за день.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, одеваемся полегче. По крайней мере, так нам обещают синоптики. А во всем остальном, да, действительно, выходные прошли, но это даже с какой-то точки зрения очень позитивно и хорошо.
0: Слушайте, друзья, отменяйте вот этот вот весь корпоративный стиль. Можно в такую жару, я считаю, на законодательном, так сказать, уровне по договоренности с руководством приходить вот легенькие шортики там, маечки, что еще там, ну, такие легкие разлетаечки, а-ля пляжный вариант.
1: Я предполагаю, что договориться с руководством сможет абсолютно не каждый, это во-первых. А во-вторых, я не знаю, мне кажется, есть тут какой-то подтекст.
0: Абсолютно никакого подтекста, разве что отпускной, морской и вот это вот...
1: Мечты.
0: Да, тем не менее, друзья, все, Влад Кузьмин и Настя Гордеева на своем боевом посту у микрофона. Разбудит шоу!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: понедельник, наверное, гороскоп – это самое необходимое, что может быть, потому что, ну, в целом, мы хотя бы можем немножечко представлять, в каком направлении двигаться, ну, или просто послушать что-нибудь хорошее, приятное. По крайней мере, так, я надеюсь, для каждого знака зодиака и будет.
1: Ну, не знаю, я бы так вперед не забегал. Хорошее, приятное в понедельник-то с утра. Ну, давай
0: хоть что-то
1: разбираться.
0: Должно быть хорошее, приятное в понедельник утром.
1: Да, улыбка на лице.
0: Чьем-то желательно, да?
1: Да, вот она и будет хорошей, приятной составляющей. Ну, конкретно по каждому знаку зодиака давайте все-таки разбираться. Мало ли, у кого-то здесь все с ног на голову перевернулось за выходные. Сегодня овнам стоит оставаться дома. Все самое приятное и важное будет проходить именно в вашем теплом гнездышке. Но в то же время разговоры могут свернуть не туда. Так что нужно быть осторожнее с темами и эмоциями.
0: Что касается тельцов, то вы, друзья, до вечера будете чувствовать себя не в своей тарелке. Но зато ближе к ночи придет гармония, и можно будет выдохнуть. Все пойдет на лад, и не только на рабочих моментах, но еще и в личном плане.
1: Сегодня у близнецов есть один из ключей к успеху – чувство юмора, и им стоит им чаще пользоваться. Вообще, сейчас вы блистаете, так что предложения посыпятся на голову с разных сторон.
0: Раки, вам же стоит относиться ко всему легче. Не нужно лишний раз заморачиваться, проблемы не такие кусачие, как вам кажется. На работе поможет креативность, подходите к задачам с разных сторон, а вот дома просто выберите тот вариант, который ближе сердцу.
1: Сегодня львам придется смиряться с обстоятельствами, они будут ставить палки в колеса ваших желаний. Так что свои хотелки вы вряд ли исполните, но получите хороший опыт.
0: Девы, вы не молчите, пожалуйста, реагируйте на все быстро и громко. Высказывайте свое мнение, даже если оно будет не нравиться другим. А вот в непростых разговорах чаще шутите, разряжайте обстановку.
1: Сегодня весам будет, ну, очень непросто общаться. Мысли не складываются в слова, а собеседники так и цепляются за ваши фразы. Постарайтесь больше молчать и слушать. Будет много пищи для ума.
0: Скорпионам не стоит браться за что-то глобальное. Лучше заниматься мелкими задачами, которые вы будете щелкать, как орешки. Гороскоп же советует прислушиваться ко всему. Сегодня будет много пищи для ума. И не только для вашего, кстати.
1: Итак, сегодня стрельцам стоит действовать осторожно, учитывая чувства других людей. Кого-то можно сильно и больно обидеть. Так что несколько раз подумайте перед тем, как действовать.
0: Козерогам придется пройти через многое, но опыт будет, конечно, неописуемо классный. Точно пригодится и еще, кстати, не один раз. Так что приготовьтесь к сложному, но очень интересному дню.
1: Водолей. Сегодня водолеям на пути встретятся не такие уж и легкие собеседники. Ситуации тоже будут непростыми. Из некоторых придется выкручиваться очень долго. Но в любом случае все получится. Только сил потратите достаточное количество.
0: У рыб все пойдет не по плану. Придется выкручиваться из любой ситуации. Каждая будет не такой простой, как может сначала показаться. И тем не менее, записывайте идеи, которые приходят в этот момент, потому что некоторые из них будут, ну, буквально на миллион долларов.
1: Вот, кстати, что касаемо идей, которые приходят. Знаете, самое прекрасное сегодня...

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, друзья, ну как вам движ вот этот вот дождевой? Кто не взял с собой зонтик? Понравился вам движ или как? Кстати, есть еще один движ, который категорически запрещается. ЖРЭД города Витебска обращает внимание жильцов многоквартирных жилых домов. Категорически запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитках.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске встретили участников международного патриотического автопробега «Города-герои, города-героев». В МЧС напомнили важные правила безопасности во время летних каникул. А в преддверии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в областном центре состоялся «Славянский забег». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Итак, вот вам утренний фактик. Все мы с вами. Понедельник. Ну, во-первых, понедельник, да, все, рубрика закончена. До свидания. Мы погнали дальше. Оказывается, котики то могут сделать человека агрессивным. Вот представляешь, было проведено исследование, что около 3 миллиардов человек, которые просматривают вот эти вот милые видео с кошечками, на самом деле являются то подсознательно агрессивно настроенными людьми.
1: А вот. Знаешь почему? Вот прикинь, да, ты в понедельник с утра едешь на работу, да, так. А тебе попадается какое-нибудь видео, где котик лежит, чилит где-нибудь на травке, там, на солнышке, на пляжике. Почему нет? Почему? Согласен. Вот вроде бы милота, а вроде бы, а почему не я?
0: И бесит, а потом срываешься на ближних своих.
1: Не знаю. Тут у кого как.
0: Да, но тем не менее, вот такое вот, кто-то относится с шуткой, кто-то говорит, да, действительно, вот представляете, я когда смотрю видео с котами, потом становлюсь раздражительным, как и коты, собственно говоря, да?
1: Мне кажется, коты, в принципе, могут становиться.
0: Да, ну и ладно, ну и хорошо, а нам и с этой информацией, и без этой жить ни капельки не сложнее.
2: Проспал? Разбудит шоу. Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Ну что, здравствуйте. Вот видите, мы вас поприветствовали. Говорим вам привет-привет. Хорошего вам утречка и дня рабочего. Теперь то же самое делаете вы с абсолютно незнакомыми номерами автомобилей, которые находятся рядом на светофорах, в пробках, либо на местах стоянок, остановок.
1: А говорить начал, как будто бы в детском саду на празднике. Знаешь, сначала мы, а потом вы.
0: Да.
1: Ну, в целом,
0: повторение.
1: Суть, она верная. Действительно, прямо сейчас давайте будем ловить автомобили, которые проезжают где-то мимо вас. Возможно, кто-то немножечко грустнее, кто-то немножечко повеселее. Это абсолютно не важно. Главное – передать приветы для того, чтобы и вам лучше стало. Потому что все-таки, когда мы поднимаем настроение кому-то, наверное, и нам это немножечко помогает. И человеку приятно будет.
0: Поэтому... аукается в хорошем смысле.
1: Да, поэтому номер автомобиля пишите к нам в Viber или Telegram 7071071. И того, кому передаете, и того, от кого улетает привет. Ну и, собственно, добавляйте какие-то хорошие слова.
0: Про свои циферки тоже не забывайте, друзья. Ну и погнали, полетели, как всегда, несколько минут на все это дело. Есть утренние автоприветы в деле. Погнали!
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Помнишь ли ты цифры номера проезжающих автомобилей? Я бы переделал немножко финальную строчку, друзья. Вот опять же вижу, как начинаете ловить, знаете, какие-то повторяющиеся цифры, зеркалочки. Все это, конечно, тоже присылайте. Давайте разнообразим это утро. И еще несколько музыкальных, короткая реклама, и все зачитываем. Гоу-гоу!
1: Реклама на радио Витебск.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
6: Вот мы уже здесь. Такая небольшая короткая пауза у нас состоялась. И теперь готовы зачитывать ваши автоприветы. Вот, пожалуйста. Ирина нам пишет. 0882 серебристый Логан. Вам большой привет. На улице Терешковой, между прочим. Да.
7: Дело хорошее.

0: Всем хорошего дня и отличной рабочей недели, а также есть здесь и улов. Собственно, Renault с номерами 5983. Вам отдельный привет.
1: По привету всему свету от Вадима только что улетело. А вот сейчас Георгий присоединяется к нам на волну. 0700, черная Audi. Привет на Фрунзе.
0: Есть у нас еще и привет от прекрасной девушки Леси от Renault 1676. Так, приветы отправляются у нас с пожеланиями, кстати, позитива и добра. Ладис с номерами 55-65. Также Volkswagen шоколадный 29-25. Спасибо, что пропустили в сложный момент. И такое может быть.
1: Хмуриться не надо, Лада, Веста. Вот так как-то все это дело выглядит. Вова нам пишет. Всем здравствуйте. Меган 74-98 по трассе Полоцк-Витебск. Всем добра.
0: Так, есть еще и Олег. Свой привет он направляет Audi красного цвета с номерами 37-64.
1: Мы же в свою очередь желаем всем тоже отличного утра и прекрасного дня. Ну и, конечно, привет-привет. А, добра, ну ладно, хорошо. Добра тоже туда же. В общем-то, ну и в следующем часу увидимся.
2: Твое утро

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На площади Победы в Витебске состоялся торжественный митинг и церемония возложения цветов к главному монументу мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Мероприятие прошло в рамках международного патриотического автопробега «Города-герои, города-героев», посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. Участников автопробега приветствовали председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, представители общественных объединений и жителей города. Автопробег стартовал 22 июня из Москвы сразу по трем маршрутам. В его составе герои Российской Федерации, герои Советского Союза, депутаты Московской городской думы, представители общественных организаций и молодежных объединений России. Проект объединяет города-герои России и Беларуси, напоминая о подвиге защитников Отечества разных поколений. По данным спасателей, за последние 5 лет 42% пожаров, произошедших по причине игр с воспламеняющимися предметами, на Витебщине пришлись на летние месяцы. Как отмечают специалисты, чаще всего причиной несчастных случаев становится детское любопытство. Ребята повторяют действия взрослых, экспериментируют со спичками, зажигалками и легко воспламеняющимися веществами, не осознавая возможных последствий. Особую опасность летом представляет отдых рядом с водой. За 5 лет на воде в области погиб 21 несовершеннолетний. Уже в июне этого года в одном из райцентров в пруду Копани утонул подросток. Основные причины трагедии остаются неизменными. Купание в запрещенных местах, отсутствие контроля со стороны взрослых и неумение плавать. Спасатели напоминают, безопасность детей во многом зависит от родителей.
1: Новости региона.
2: В преддверии 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске областной центр вновь стал территорией спорта, активного отдыха и хорошего настроения. Традиционный областной легкоатлетический пробег «Славянский забег», который ежегодно собирает любителей бега разных возрастов, в этом году объединил около 2000 участников. Особой атмосферой отличался семейный старт. Родители и дети преодолевали дистанцию плечом к плечу, поддерживая друг друга на протяжении всего маршрута. «Славянский забег» в очередной раз подтвердил, что спорт способен объединять тысячи людей, дарить яркие эмоции и становиться настоящим праздником для всей семьи. Именно с таким спортивным настроением Витебск продолжает встречать главное культурное событие лета – Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35, в Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой – добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: на радио Витебск.
1: А вот и очередной час и очередные новости. Ну, во-первых, для всех любителей чего-то красивого и, возможно, даже нестандартного немножечко, сегодня, друзья, вы сможете увидеть буквально клубничное полнолуние. Именно сегодня ночью оно наступит. Ну, примерно в районе там 3 ночи можно будет немножечко посмотреть, потому что вот этот лунный диск окрасится в такой розовенький приятный цвет. Собственно, мне кажется, если у кого-то есть телескоп, с учетом того, что погоду нам обещают прям супер-классную, по крайней мере, что касается вечера, ночи и завтрашнего утра, так, то вполне себе можно и посмотреть, устроить романтик какой-нибудь, куда-нибудь выехать, понаблюдать, там, пледик, я не знаю, пикник.
2: Прекрасно, прекрасно, учитывая, если у вас выходные, если у вас отпуск, а если у вас рабочий день,
1: то надо чем-то жертвовать.
2: В шесть подняться, вот такое, в 3 проснуться, посмотреть на эту луну, да какое в 3, если это куда-то выехать, как ты говоришь, пледик, да, то это еще раньше, потом вернуться, поспать несколько часов, с утра проснуться и понять, а если еще и тучами закроет эту луну?
1: Ну, это ладно, это обидненько будет, согласна.
2: Ну, а насчет названия, да, конечно, вкусно, вкусно звучит. Ну, и, конечно, скорее всего, красиво будет выглядеть. Поэтому я же все-таки предпочту дождаться фотографий, знаешь, вот этих вот как-то обсерваторий, которые будут на телескопы фотографировать все это деяние.
1: Ну, если я дождусь 3 часов ночи, то я тебе расскажу потом на словах.
2: Воу, а вот это уже интересно.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Буди, проспали!
1: Ага, не верили в инопланетян, а они, между прочим, начали с Бразилии. Вот представляете, друзья, какое интересное событие там произошло. Ровно в 3 часа ночи 30 миллионам бразильцев на СМС поступает оповещение с текстом «Мы прибыли, земляне». Вот, представляешь, якобы от инопланетян. Вот это вот экстренное оповещение пришло от властей с текстом «Мы прибыли». Вот, это невероятная шутка, просто аплодирую стоя.
2: Не успела у тебя спросить, а кто же заморочился, чтобы сделать такое?
1: Хакеры.
2: Да? Да. А, все, да. Нет, просто после фразы «от властей» систему. Я, знаешь, подумала, что, возможно, там есть какой-то нюанс. Да.
1: Есть такой, вот этот, знаешь, любитель подшутить.
2: Знаешь, а вдруг в таких ситуациях во всем может быть свой подтекст и свое какое-то веяние направление, для чего это все может быть сделано. Но в целом я не знаю, что будет тому человеку, который вот это все затеял. Сколько человек отреагировало, сколько убежало.

0: ситуации, которую мы сейчас обсуждаем.
1: Нет, это да, это абсолютно верно. Но, опять же, все зависит от людей, да? Ну, а вот того, насчет, как ты говорила, это ж от кого такая шутка. А представляешь, это, если, например, действительно министерство так пранкануло, да, жителей, например. Это если бы нам от МЧС пришла СМС-оповещение, внимание, дождь из картошки.
0: Ну, не знаю. Нет, ну, слушай, мне кажется, по нашему менталитету никто бы не поверил. Все бы пошли ловить картошку, смотреть, что происходит.
1: Это да.
0: Собственно, как с инопланетянами было бы.
1: Это факт.
2: Радио Витебск. Для тебя и для тебя.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине един.
5: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: эгоистка. Чи тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай. Выбирай себя.
1: Знаете, что выбирают геймеры? Быть счастливыми и здоровыми людьми. Вот как бы не так. Сколько говорили, что вот видеоигры компьютерные портят там здоровье. Да, возможно, что касаемо зрения и осаночки вопросы имеются, но опять же, все забыли о том, что можно же отдых себе устраивать, да? Зарядочки какие-то делать, сильно немного не увлекаться. А вот что касается вот этого вот как-то дозированного приема игр, то это даже полезно, потому что ученые выяснили, что геймеры реже страдают депрессией и лучше справляются с трудностями, потому что они в мультиплеерных вот этих вот всех играх, они постоянно коннектятся с другими игроками и моментально реагируют на различные быстрые сменения действий локаций.
2: Ты знаешь, мне сейчас вспоминается только история о том, как ребят, которые подолгу играли в играх, начинали творить что-то нереальное в реальном мире, да, там путая реальности нет. И вот как-то я не могу пока сопоставить одно со вторым. Поэтому не знаю.
1: Это они были просто переиграли, заиграли, застримились. В общем-то, марафон устроили себе такой слишком огромный,
2: беспрерывный. Ну, слушай, ну геймеры подразумевает то, что человек играет явно не 3 минуты в день.
1: А, я понял, вот это типичное представление, что
2: конечно.
1: Рядом с тобой
2: человек, который забывает поесть, поспать,
1: коробки,
2: помыться.
1: Пиццы,
2: да.
1: Вот все. Но, тем не менее, если дозировано, то даже вот как оказывается, что чуток полезно. Но везде же надо знать меру.
3: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Беларусь поступательно наращивает экспорт в страны дальней дуги. А потерявший пост премьер-министра Британии Кир Стармер замахнулся на пост генсека НАТО. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: «Сити-клиник» открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр «Сити-клиник» 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: знаменитый вратарь, все, ну, я не знаю, мне кажется, там истории просто баснословное количество, но мы не будем говорить об этом, мы поговорим о нашем, о том, что происходит прямо у нас под носом.
1: Да, прямо в нашем городе, это футбольный клуб МЛ Витебский, их игры, в частности, розыгрыши, которые они нам предоставляют, это классные боксы с прекрасным наполнением. С сегодняшнего дня вновь запускаю вот этот вот цикл, набираем список претендентов, в пятницу разыгрываем все, как всегда. Естественно, играем с вами в Viber 707-01-071. Задаю вопрос вам, на него нам нужно прислать ответ. Если вы первые правильно, то залетаете в список. Но я смотрю, тебе понравилась вся эта футбольная
0: Понравилась. Мне понравились, знаешь, интересные истории. Наверное, не столько сами игры, сколько просто вот эти истории из жизни команд. Потому что на самом деле есть о чем говорить. Но и тебя я тоже буду поправлять, потому что на этой неделе, друзья, розыгрыш у нас будет не в пятницу, а в четверг. Потому что пятница все-таки официальный выходной. Не будем мы затягивать, поэтому на этой неделе снова 4 человека будет в нашем списке, собственно, ну и на старте прямо сейчас окажется первый. Номер Вайбера 707-01-071, осталось только услышать вопрос.
1: Ну вот ты заговорила про интересные истории, да, вот в субботу на матче футбольного клуба МЛ Витебск такая произошла. В общем-то, играли они с Нафтаном 1-1, ничью катали, и вот на 83-й минуте победный гол забивает Марк Буланов. Внимание, вопрос. А что же с ним происходит на 84-й минуте? Поехали.
2: Радио Витебск. Волна твоего города. 24.

0: Ай, друзья, большие молодцы. Большинство все верно написали, но были неверные варианты ответа, и никакой замены 22 на 23 номер на 84-й минуте не было. А вот то, что произошло на 84-й, так это желтая как раз-таки Марку Буланову, желтая карточка предупреждения за то, что очень яро отпраздновал свой победный гол. Покинул территорию поля, еще и клан-сектор болельщиков подбежал, залез там на ящики, которые стояли рядом от LED-панелей.
1: Ну, веселился
0: парень. И вместе с сектором отпраздновал, да.
1: Ну, знаешь, вот в этом случае мне, конечно, очень понравился вариант ответа, который прислала нам Юлия, получил карточку за победы. Ну, в целом, это могло бы иметь место, да, но, тем не менее, есть человек, который все-таки написал все верно и сделал это первым. Зовут его Женя. Последние цифры номера 2538. Жень, вам лайк на сообщение. Конечно, чуть позже свяжемся, расскажем, что мы делаем дальше. Ну, а всем остальным только удачи могу пожелать.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, LG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: что-то я понимаю, нужно заходить на Marketplace и заказывать, начинать заказывать такие, знаешь, ручные портативные вентиляторы. Потому что я отношусь к категории тех людей, которым вот...
1: Жарко, даже когда не жарко.
0: Да, абсолютно верно. Вот это вот все тебе не устраивает, некомфортно, поэтому вперед.
1: Но это я, знаешь, ровно с противоположной точки зрения могу смотреть, потому что мне холодно, когда всем жарко.
0: Да.
1: Поэтому в целом, да, могу подсказать лайфхак, где найти такие вентиляторы.
0: Давай. А, я думал подсказать. Ну все, тогда покажешь мне, а мы услышимся в следующие 60.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Белта. Президент Беларуси в ходе рабочей встречи высказался о состоянии взаимоотношений двух стран. Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой, подчеркнул белорусский лидер. В свою очередь, председатель КНР заявил, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
0: Беларуси.
1: Беларусь поступательно наращивает экспорт в страны дальней дуги. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил министр экономики Юрий Чеботарь. В Минске и Минской области на уходящей неделе прошел 13-й форум регионов Беларуси и России. Юрий Чеботарь отметил его результативность. Он пояснил, что устойчивость торгово-экономических отношений с любой страной складывается только с формированием инвестиционного сотрудничества. Как только есть совместное предприятие, проникновение капитала друг друга, такие связи уже точно не разобьются. Никакими санкционными режимами, никакими другими методами, сказал министр экономики.
0: В мире.
1: Кир Стармер, потерявший пост премьер-министра Британии, замахнулся на пост генсека НАТО, сообщает Newsbuy. По сведениям Observer, шансов занять какую-либо значимую должность в правительстве у политика практически нет, поэтому он решил продолжить свою деятельность на посту генсека Североатлантического альянса. Стармер намерен выставить свою кандидатуру на этот пост в 2028 году, когда истекут полномочия Марка Рютте.
0: В мире.
1: В немецкой федеральной земле Райнланд-Пфальц около 650 жителей были эвакуированы из-за лесного пожара, распространяющегося в районе, где находятся неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Из-за угрозы детонации боеприпасов пожарным пришлось приостановить тушение огня. По данным региональных властей, на месте произошли несколько взрывов. В Германии сохраняются экстремальная жара и засуха, что значительно повышает риск лесных пожаров. При этом, как отмечают специалисты, причиной большинства лесных пожаров в стране становится не природное явление, а человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры, брошенные окурки или другие нарушения правил пожарной безопасности. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35, в Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: Ну что, друзья, очередные 60 начинаются на нашей волне. Слушайте, прекрасное настроение. С утра что-то нам вот здесь дали освежиться из разряда дождичка небольшого такого, маленького, короткого, но, говорят, мощного. Вот. А сейчас вот начинается тот самый момент, когда уже можно планировать, как вы после работы на какое-нибудь озерцо, потому что обещают, ну, вы сами слышали в прогнозе погоды, до 33 градусов.
1: Вау. А по области до 35, поэтому вау. Если кто-то немножечко за пределами, вам, я не знаю, даже посочувствовать или порадоваться за вас, потому что вроде бы как бы в лесах каких-нибудь воздух по-другому ощущается. Поэтому, может, те 35 будут достаточно положительно влиять на абсолютно каждого, кто там.
0: Речная прохлада, прекрасный день, солнечный и ничего, кроме работы.
1: Ну, да, можно и так сказать.
0: Возвращаемся в реальность. Ну, а тем, кто отдыхает, приятного отдыха.
2: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Вот кажется, что мы можем сделать, если мы просто хотим убежать от работы, например? Или, я не знаю, из дома. Вот надоело нам все, да, и мы почему-то вот решили, что лучший способ избавиться от этого всего – это каким-то образом испариться. В целом есть лайфхак. Ну, во-первых, сбежать в горы. По крайней мере, именно так поступил мужчина. Он просто взял и пропал на 17 лет. 17 лет его не могли найти, понимаешь? Вот настолько ему все надоело. Но, понимаешь, не в этом прикол. Прикол в том, что, ну, его уже успели объявить там погибшим, все дела, родственники уже там поплакали, все. И тут его находят. Живым, здоровым, довольным. Он живет и радуется жизни. Его находят. Он отказывается категорически ехать домой, но все-таки его привозят. Проходит 3 дня, хоп, и испарился снова. Вот так вот.
1: Такой, да не вернусь я в эти каменные джунгли, в эти офисы душные.
0: Работать еще там, понимаешь ли?
1: Да, я буду жить в свое удовольствие. Мне очень нравится формулировка. Вот действительно, что мужчину, который 17 лет считался без вести пропавшим, нашли, через 3 дня он снова пропал, якобы в кавычках. Вот это да, вот это желание у человека действительно отречься от всего цивилизованного мира.
0: Ты знаешь, я думаю, не только от цивилизации он отречься хотел, но еще и от своих проблем, долгов и всего тому подобное, потому что если дочитывать историю до конца, проблемы там определенно были.
1: Радикальненько.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Привет, Витебск, я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на Радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: действительно, сны – это прекрасно. Иногда кто-то их помнит, иногда у кого-то они красочные, а у кого-то вообще нет. Вот печально, наверное, тем людям.
1: Печально, очень печально, просто поверь. И тем не менее, знаешь, бывают вот эти ситуации, когда ты с кем-то разговариваешь, ну такой, мне это снилось, я это помню. Это где-то было, значит, что-то там есть.
0: Отдельный вид искусства, да, тем людям, которые не снятся с ним, вспоминать, когда они бывают.
1: Да.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Польша снова требует от Германии репараций, на этот раз для выживших жертв нацистских преследований. А Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о риске возникновения пожаров и увеличения дорожно-транспортных происшествий из-за жары. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: И вот видите, у нас солнце выглянуло в оконце. Это значит настроение у всех так туда, вверх, вверх.
2: И еще это значит, надо солнце фотографировать. Почему нет?
1: Не, ну слушайте, не так категорично. Давайте, нам не нужно 25 фотографий, только солнце.
2: А знаешь, вообще-то с разных ракурсов, по-разному видно. Плюс вот эти облака, они у каждого свои.
1: Об этом я не думал.
2: Вот, все, ты испортил мне настроение. Я хотела посмотреть на солнце.
1: Все, друзья, у нас сегодня рубрика «Лови момент» исключительно из солнечных фотографий состоит. Присылайте, пожалуйста, фотографируйте здесь сейчас и в наши мессенджеры Viber, Telegram 7071071 отправляйте все это дело.
2: Ну ладно, ладно, не обязательно, конечно, солнце, друзья. Все, что вас окружает, подойдет абсолютно все. Поэтому на работе вы или где-то за городом, возможно, кто-то на морях, возможно, кто-то в дороге, абсолютно любые фотографии мы принимаем.
1: Да, фото с моря и солнца принимается вдвойне.
2: Лайк обеспечен.
1: Это факт. В общем-то, друзья, через несколько музыкальных, как всегда, краткий комментарий по некоторым фото, ну и полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Поехали!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: сердце в отпуск.
1: Ай, какие хорошие слова. Кстати, некоторые фотографии действительно похожи на отпускные. Вот, поэтому, друзья, делитесь, присылайте. Нравится то, что уже прилетело сюда к нам. Но у нас есть еще некоторое время. Вот короткая реклама, а дальше разберем, кто что присылал.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Лови момент.
6: А есть уже те, кто словили момент, действительно, и таких, конечно же, не один человек. И даже, наверное, можно сказать, не один десяток. Просто, возможно, кто-то еще что-то не успел прислать, поэтому на всякий случай Viber, Telegram 7071071. Делитесь всем, что угодно. Но начнем мы, пожалуй, не с фотографии, а с привета, потому что Даша Потехина тоже вышла с нами на связь. Даша, вам привет от нас и, конечно, спасибо за прекрасную фотографию. Вот это цветение жасмина, ну, это что-то невероятное, осталось только понюхать.
1: Пчелки жужжайте, жасмин цветет, все замечательно, прекрасно, невероятно. Так, что у нас здесь еще есть приближенное? Кстати, Наталья тоже фотографирует какие-то у нас лесистые места. А, нет, это просто одна из улиц
6: это
1: нашего города.
6: Это просто мозрение, да?
1: Да.
6: Ладно, ладно. Ну смотри, в целом есть вот красивая фотография огурцов от Светы. Вот как бы странно это ни звучало, но действительно, свое это всегда прекрасно.
1: С грядки.
6: Да.
1: Я сразу
6: еще
1: вспоминаю видео, как лечением занимался один человек огурцами.
6: Так,
1: вот,
6: ладно, давай потом об этом поговорим.
1: Хорошо.
6: А пока перейдем к фотографии, которую прислала нам Лена, потому что тут на фото, мне кажется, кот или против клубники Яра, или он Яра ее выпрашивает и ему отказывают. Пока не определилась я с версией, но кот прекрасен.
1: Отлично, замечательно. Друзья, это лишь некоторые из ваших фотографий. Все остальные присылайте. Вот, во-первых, у вас еще есть еще несколько минут, тогда бросить все это дело, кто не прислал. Ну а полную подборку смотрим в телеграм-канал Радио Витебск. Мы же с вами в эти 60 уже наговорились. Хватит, стоп.
2: Лови момент.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. К слову, это уже 17-й визит президента в Поднебесную, а потому белорусский лидер приезжает в Китай, по его словам, как к себе домой.
3: Как к себе домой.
4: Минска куалайда.
5: Прямо из Минска?
3: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
5: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рад еще раз вас видеть. Мы часто встречаемся, часто общаемся, и мы постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам, очень своевременно.
2: Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщила РИА Новости, исполняющая обязанности постпреда России при Всемирной организации Анна Евстигнеева. Встречу назначили на сегодняшний день в 22:00 по минскому времени. Участники Совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее.
1: В мире.
2: Польша требует от Германии ежегодных выплат по 2300 евро на каждую выжившую жертву нацистских преследований, сообщает Süddeutsche Zeitung. По данным издания, речь идет примерно о 50 тысячах человек, переживших нацистский режим. В случае реализации инициативы общая сумма выплат может составить около 300 миллионов евро в год. Ранее Варшава уже поднимала вопрос о репарациях в гораздо более крупном объеме – около 1,5 триллиона евро в 2022 году. Однако Германия тогда отказалась удовлетворить эти требования. А тем временем в самой Германии хотят пополнить казну за счет повышения налогов на алкоголь. С 2027 года планируется повысить на 20% налоги на шампанское, игристые вина, ликеры и слабоалкогольные напитки. При этом на пиво повышать налог не планируют. Подобные меры продиктованы острым дефицитом федерального бюджета, передают РИА Новости. В Европе за неделю погибли более 1300 человек из-за жары, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей.
1: В Беларуси.
2: Белорусские синоптики вынесли на понедельник штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В дневные часы на большей части территории нашей страны максимальная температура воздуха составит плюс 35-39 градусов, сообщили в Белгидромете. В МЧС напомнили о главных опасностях из-за аномальной жары. Спасатели предупреждают, что возможны сбои в энергосистеме, деформация асфальтового покрытия и рельс на железнодорожных путях, что чревато увеличением аварийности. Кроме того, высок риск природных пожаров, которые могут перекинуться на населенные пункты и линии электропередач. Особое внимание МЧС обращает на здоровье. В такую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, возрастает риск подхватить кишечную инфекцию, а также велика вероятность теплового удара. Будьте внимательны. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
6: Акция во всех магазинах «Веста».
7: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
8: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35, в Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
9: Летом остудить, зимой – доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
6: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск».
4: Радио номер один в регионе.
10: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в Разбудит шоу.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Вот всем тем, кто прямо сейчас находится за рулем, вам определенно лайк, а тем, кто ездит на механике, двойной лайк, если можно так говорить. Потому что, оказывается, пытаются тут доказать, что механика в машине – это как будто бы новый энергетик для мозга, потому что ручная коробка, она сильнее нагружает наш тот самый мозг, который плохо работает в понедельник. Да, и в целом вы остаетесь бодрыми гораздо дольше, нежели чем если ездите на автомате. Звучит примерно так, как если дать механические часы с современной молодежи и попросите назвать точное время.
2: О, вот
1: поэтому,
2: там начинается,
1: да, там загрузка
2: весело.
1: Тоже долгая.
2: Ну, тут еще с точки зрения того, что как бы когда ты на механике едешь, у тебя больше внимания, сконцентрация, вот это вот все переключение, да, чтобы в ответственный экстренный момент предпринять меры. Вот. И да, действительно, бодрость остается дольше, чем у тех, кто катается на автоматике, жмет педальку.
1: Смотришь с каким-то презрением.
2: Нет, вообще не с презрением. Я просто к тому, что, ну, более возможно как-то, ну, действительно проще и легче. Ты не напрягаешься. Ты знаешь, что у тебя две педали, и все, и ничего тебе больше не
1: я
2: надо.
1: Я не знаю. Знаешь, каталась и на одном, и на втором, на меня это как-то особо не повлияло. По крайней мере, удобство, да,
2: вот.
1: Это да.
2: Ты...
1: Но что касается концентрации, мне кажется, абсолютно одинаково. Ты же смотришь не на саму коробку передач, а на дорогу.
2: Ты амбидекстер в мире водителей. Вот, можешь и на автомате, и на ручной, и не теряя контроля.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: даже не думай.
1: Ой, только что ребята нам пели, что все, что им нужно, это кто-то там. Ну, возможно, какая-то девушка, наверное, имелась, конечно же, в виду. Но в нашем случае, друзья, все, что нам нужно, это ваше сообщение в наших мессенджерах. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Собственно, что мы делаем? Есть стартовая фраза, ваша задача при помощи вашего мобильного устройства, автозаполнение, если быть точнее, продолжить ее, составить целое предложение, которое совсем скоро мы уже увидим, услышим, зачитаем, огласим, посмеемся и любые другие синонимы – буквально вот несколько минут на все
2: вот
1: будет.
2: Слушай, вот я привязался к твоим словам, все, что там есть, да?
1: Все,
2: ты
1: что
2: рассказывал,
1: нужно.
2: Все, что нужно. А я вспомнил другую песню. Все, что в жизни есть у меня.
1: Ну, радуйся завтрашнему дню, тогда уже сегодня.
2: Нет, тем не менее, останемся все еще здесь, потому что, ну, стартовую фразу ж нужно вам выдать для того, чтобы вы ее вводили в мессенджеры. А конкретно, один Viber, второй Telegram. Номер един непобедим. 7071-071. Всегда и навсегда он с нами. Вот запишите себе на листок где-нибудь. В общем-то, вы вводите стартовую фразу, а дальше предлагает вам ваше автозаполнение, то самое, да, пресловутое, некоторые варианты слов. Вот выбирайте прямо, нажимайте на них, и какое-то предложение да получится. Мы его обязательно зачитаем, похихикаем вместе. Что касаемо стартовой фразы, сегодня она такова. «Дай мне в долг». А дальше троеточие пока. Ну вот не знаем, что ваше автозаполнение...
1: Да тут или нет, остается под вопросом.
2: Может выдать, да, что вы будете просить, что вам выдадут. Но, тем не менее, через несколько минут узнаем. В общем-то, повторяю фразу «Дай мне в долг». Поехали.
3: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио «Витебск».
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: долг, а дальше продолжала ваше автозаполнение. Сейчас узнаем, что бы вы тут попросили, по мнению вашего автозаполнения. Итак, у нас вот, пожалуйста, Татьяна, первая смс и сразу претендует, знаешь, на ответ всей рубрики. Дай мне в долг.
1: Даже не долг.
0: Так, вот, есть у нас такая отбивочка прошла, только что. Татьяна у нас претендует уже на какое-то место, да, так сказать, во всей рубрике.
2: Я так понимаю, она фаворит пока что.
0: Да. Дай мне в долг за автокоробку и на больничный вдвоем.
2: Так, это звучит как план, знаешь. Мне кажется, вот так вот стоит только сказать. Да. Вот у Сергея, например, немножечко попроще все. Дай мне в долг, чтобы я не был в сети. Угу. И такое может быть. А Людмила просто вообще пошла ва-банк, буквально. Дай мне в долг под расписку намного больше, чем мне нужно.
0: О, неплохо.
2: Мне кажется, расписка лишняя.
0: Слово расписка тут, да. Елизавета говорит, дай мне в долг денег на путешествие. Ну, а что тут? К чему придираться?
2: Вообще не к чему, все логично.
0: 100 из 100, да. Таня говорит, дай мне в долг перевести деньги на карту или еще куда-то на отпуск.
2: Вполне себе. Смотри, есть угроза от Светланы. Дай мне в долг под расписку на работе в понедельник утром и смотри, что ждет тебя.
0: Класс.
2: И такое может быть.
0: Супер.
2: И Андрей тоже присоединяется в нашу компанию, говорит, дай мне в долг пару тысяч хотя бы, пожалуйста, если сможешь.
0: Такое упрашивание.
2: В долг тут надо убрать точно.
0: Ольга говорит, дай мне в долг на самом высоком уровне развития событий. Круто. А Валя говорит, дай мне в долг денег, и я куплю себе машину за то, чтобы ты меня любил. Вот, пожалуйста.
2: Да, пытаюсь сопоставить это все в уме, но
0: как
2: пока
0: бы
2: не очень.
0: Твои деньги, но ты меня будешь любить, потому что я купил
2: потому
0: машину.
2: Потому что у меня есть машина. Да. Что-то тоже так себе звучит. Ай. Дай мне в долг на карту, и спасибо, что предупредили за это, и что я ничего не должна, пишет нам Ольчик. Вот такой долг тоже может быть, оказывается. И Юля присоединяется. Дай мне в долг перед началом работы по строительству.
0: Юля говорит, дай мне в долг, так что не надо меня обманывать. Деньги есть, значит. Евгений говорит, дай мне в долг, не знаю что.
2: Ну, не знаю что, почему бы и нет. Дай мне в долг перевести деньги или блокнот в день, ну, или блокнот в зоне общепита, или блокнот. Пишет нам Наталья, блокнот все-таки нужнее денег, определенно. Наталья, если что, вы говорите, я вам подарю блокнот. С долгом разберемся позже. Есть еще и Света. Дай мне в долг под проценты и навсегда забыть про это. Не проблема.
0: Так, отлично. Елена присоединяется, говорит, дай мне в долг по поводу моего возвращения. А вот у Екатерины, дай мне в долг, желательно до 13:00, и потом скину фото.
2: Так, интересно, интересно, что за фото за долг.
0: Это на покупочку уходило.
2: А, там, например, на платьишко дай мне деньги, а я тебе скину фото платьишко. Ладно, хорошо, пойдет. Дай мне в долг за информацию о том, что я тебя очень люблю.
0: Так.
2: Так, и дай мне в долг, и я тебе не отдам деньги назад, пишет нам Надежда.
0: Что за корысть, дай мне деньги в долг, и ты узнаешь, как я тебя люблю.
2: Ну что, понимаешь, за все надо платить в этой жизни.
0: Согласен. Таня говорит, дай мне в долг перевести деньги на карту покупок, и сколько будет стоить доставка. Ну, здесь моменты такие рабочие.
2: Смотря сколько переведете, а там, может, и бесплатную насобираете.
0: Да. И Иван присоединяется, говорит, дай мне в долг деньги на проезд. Вот, пожалуйста. Так, что у нас осталось?
2: И осталось у нас Леся. Она мне пишет такое сообщение красивое, понравилось. Дай мне в долг долгу на радость.
0: Круто. Это, как говорится, вот...
2: Ой,
0: еще
2: Владимир успевает залететь.
0: А, так, ну давай прочитаю. Дай мне в долг жены на пару недель. Посмотрю, стоит ли жениться.
2: Я думаю, там, знаешь, должно было быть, дай мне в долг в жены кого-то на пару недель. Посмотрю, стоит ли жениться.
0: Владимир, маркетплейсы. Есть тестовый вариант.
2: Ты не то пропагандируешь.
3: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Торжественный выпуск состоялся в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Беларуси сотовым операторам выделят дополнительный частотный ресурс для сельской местности. А запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. Во многих других введены ограничения. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ай, ну все, не будем ходить вокруг да около. Зачем? Понедельник и так у нас день не самый легкий, поэтому прямо сейчас немножечко порадуем кого-то из вас, потому что как раз-таки тот счастливчик, который первым выполнит все условия, заберет себе билет в кино. Mm-hmm. Вот так вот. И билет один, а человек пойдет смотреть фильм два.
2: Да, поэтому вы можете уже сейчас приискивать компанию, а вот когда вы услышите, например, свое имя в победителях, то 100% брать, писать или звонить друзьям, там, товарищам, либо брать с собой кого угодно, и говорит, все, выбираем фильм и идем. Я выиграла билетик на две персоны. Ну, приятно же.
1: Конечно, приятно. Ну и, собственно, давайте будем переходить сразу к делу. Во-первых, вам понадобится наш вайбер номер 7071071. А что касается вопроса, то сегодня мы с вами поговорим про фильм, который называется «День разоблачения». Возможно, кто-то успел его посмотреть, кто-то еще в процессе, возможно, кто-то прямо сейчас его смотрит, а кто-то захочет посмотреть, потому что фильм интересный. Он рассказывает о том, как человечество узнает о существовании каких-то внеземных цивилизаций, которые скрывают и власти, и какие-то тайные организации, в общем. И есть там главные герои, которые пытаются раскрыть миру правду о пришельцах. Ну и теперь, друзья, собственно, сам вопрос. Кто же по профессии были те главные герои, которые хотели раскрыть правду?
2: Погнали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Так, друзья, ну, видимо, вы тоже ждете этот фильм, потому что прямо сразу вот без паузы начали прилетать правильные варианты ответа.
2: А есть, почему, конечно, ты про неправильный промолчал?
1: Ну да, есть, конечно, неправильные, есть и те, кто просто нам список актеров называл, кто же сыграл роль. Но вот мне... Давайте из неправильных. Мне понравилось это Евгения. Учителя, говорит. Были учителя?
2: Нет, вообще-то было бы логично.
1: Да, что учителя первыми вот подняли вот такую тревогу.
2: Важную тему.
1: Важную тему, да.
2: Да, согласны. Но все-таки, что касается правильными ответами, являлись такие слова, как программист, эксперт по кибербезопасности, айтишник, называйте, как вам больше нравится, подошло бы все, что угодно из этого.
1: Это первый персонаж.
2: А что касается прекрасной девушки, то она была телеведущей прогноза погоды.
1: Вот
2: что нам требовалось узнать.
1: А теперь говорим имя того, кто у нас забирает свой билетик в кино. Извините, не сдержался. Это Ольга. Цифры ее номера заканчиваются на 508. Оленька, мы вам ставим лайк. Вы молодец, вы забираете свой билетик в кино на двух человек. Вот можете выбирать уже фильм.
2: Остается только действительно выбрать фильм, приехать забрать свой билетик в кино и, собственно, выбрать киносеанс.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: шоу на радио Витебск.
1: Все. Понедельник. Понедельник хорош. С тебя уже хватит понедельник, а тем более утро понедельника, потому что дальше нас что с вами ждет? День понедельника. Дальше вечер, и все. Вот так вот, понимаете, круг какой-то запутанный. Колесо сансары. Запутанный и непоколебивый круг, по которому мы ходим ежедневно и еженедельно, и ежегодно. Ой, даже задумался.
2: Все, я слушаю, думаю...
1: философию. Тут, извините, да, пойду так. Я... За кого знать философию сегодня? Студент, пишите, могу.
2: Я думаю, не стоит предлагать такие услуги во всеуслышание, потому что как будто бы это не совсем верный ход.
1: Да, во-первых, не знаю, во-вторых, налоговая скажет, здрасте.
2: Давай так, все вместе может иметь место, но да, действительно, друзья, понедельник, он день такой, день настройки, можно его назвать, потому что все-таки мы приходим в себя после выходных, но эта неделя должна быть действительно немножечко особенной, потому что если, как правило, за предыдущие мы не могли ничего спрогнозировать за счет прогноза погоды, то сейчас, ну, вроде как все стабильно, по крайней мере, что касается хотя бы температурного режима.
1: У кого-то...
2: Поэтому отдыхайте.
1: Да, у кого-то день настройки, у кого-то день настойки уже сегодня, с понедельника. Поэтому, друзья, всем отличного отдыха, кто в отпуске и на отдыхе, на выходных. Всем тем, кто рабочим, мы с вами. Друзья, встретимся завтра. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это был «Раз будет шоу». Всем хорошего дня, всем
2: пока-пока, всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбуди».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Продолжается официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Китай и Беларусь – железные друзья, и дружба только укрепляется, заявил во время встречи с белорусским лидером председатель КНР Си Цзиньпин. Подробности приводит Пул Первого.
2: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. И мы постоянно прилагаем общие усилия, рука об руку, идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: В свою очередь, президент Беларуси высказался о том, как мечты о глобальном сотрудничестве становятся реальностью.
3: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Визит Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии продолжается. Подробности в дальнейших выпусках новостей на радио «Витебск». Торжественный выпуск состоялся в Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает ОНТБАЙ. Специализированный вуз готовит незаменимых специалистов, которые обеспечивают повседневную безопасность дома и на производстве, приходят на помощь в экстренных ситуациях. И речь не только о пожарах. С развитием технологий и техники количество разнообразных угроз увеличилось кратно. После краткого отпуска молодые специалисты приступят к службе. Университет гражданской защиты – уникальный вуз с более чем 90-летним опытом научной и педагогической деятельности. Подготовку в нем проходят не только белорусские спасатели. Курсантами были специалисты из 83 стран мира.
0: В Беларуси.
1: В Беларуси выделят дополнительный частотный ресурс для сельской местности. Сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развития сети поколений 4 и 5G с внедрением новых технологий и технологий LTE. Как рассказали в Министерстве связи и информатизации Беларуси, сейчас в стране порядка 44 тысяч базовых станций, почти половина из которых в сельской местности. А с 2034 года количество таких станций будет порядка 70-80 тысяч. Напомню, что теперь операторов могут привлекать к ответственности за несоответствие требованиям качества связи. Запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. Также во многих других регионах введены ограничения. Следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В красный цвет на карте окрашены районы 3 областей – Брестской, Гомельской и Гродненской. Это значит, что там ходить в лес полностью запрещено. Свободно ходить в лес можно только в некоторых районах Витебской и Могилевской областей. В остальных регионах действуют ограничения на посещение лесных массивов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: В этот летний, пока еще июньский понедельник, появляясь в эфире любимой волны радио Витебск, хочется сказать всем доброе позднее утро, ну и, конечно же, в день объятий, который отмечается сегодня, 29 числа, я уже всех мысленно обняла. Как-никак за выходные, признаться честно, соскучилась. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, классно провели время, а теперь готовы потрудиться. Неделю нам, кстати, передают с вами жаркую, так что следите за своим самочувствием, по возможности ищите какой-нибудь тенек, включите вентилятор, однозначно будет только в помощь. Не забывайте про панам, ну и про водно-питьевой баланс. Ну а мы будем, конечно же, заботиться о вашем настроении и с каждым звучавшим треком в эфире будем поднимать градус позитива. Наташа Баталка и музыкальный бранч уже в деле, так что погнали в новую неделю вместе. Всем легкого и прохладного понедельника все-таки хочется пожелать.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
2: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Бранч премьера.
1: Буквально недавно со всеми поздоровалась в эфире, приятностей нажелала, а теперь настало время запускать в эфир какой-нибудь свежачок. За выходные дни, естественно, мы нашли для вас музыкальные новинки, и сегодня, да и в принципе всю эту пятидневку, будем как раз-таки вам раздавать в эфире всякое разное и интересное. Сегодня к нам в гости заглянет немецкий диджей и продюсер. Кстати, в реальном мире он зовется Франц Циммер, а вот в мире шоу-бизнеса у него есть псевдоним под названием Але Фарбен. Человечек чаще всего трудится в жанре танцевально-электронной музыки, за свою карьеру выпустил уже очень много классных хитов, которые, естественно, мы знаем и слушаем. Ну, а его сценический псевдоним переводится как «Все цвета», и он, я думаю, как та самая радуга радует людей своим творчеством. Сегодня, в этот летний жаркий понедельник, будем слушать его новинку под названием «Heroes of the Night», что в переводе означает «Герой ночи». В треке поется о том, что человек пришел на танцпол и хочет себя спасти благодаря музыке, хочет забыться от бытовухи, отключиться от всего. Ну и, в принципе, планируют танцевать там лучше всех и стать героем не только танцпола, но и героем той самой ночи. В общем, планы богатырские. Уверена, все у этого человека однозначно получится. Танцевать тоже полезно, движение — это жизнь, так что и вы, ребята, двигайтесь. Ну и сейчас предлагаю как раз-таки и подвигаться, и послушать эту новинку, а потом за нее активно проголосовать в нашем открытом телеграм-канале на Радио Витебск.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы Showtime на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Дуа Липа открыла собственную библиотеку, которая заработала 27 июня во время международного книжного фестиваля «Бейбл» в Порту. Библиотека станет постоянной частью известного книжного магазина «Лело», интерьером которого вдохновлялась в свое время Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Так вот, открытие библиотеки стало следующим шагом Липы после создания книжного клуба «Series 95» в 2021 году. Что касается киношной темы, то фильм Майкла о Майкле Джексоне стал самым кассовым боепиком в истории картины, показ которой стартовал в конце апреля и собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате. Картина обошла «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, а ранее фильм «Майкл» уже стал самым кассовым музыкальным боепиком, опередив «Богемскую рапсодию» 2018 года. В России к 28 июня сборы ленты превысили 1,5 миллиарда рублей. Ну а исполнитель Мик Джаггер заинтересован в создании биографического фильма о своей британской рок-группе Rolling Stones. Он уверен, что знает, как это должно выглядеть, ведь чаще всего за основу берется яркий фрагмент жизни. Правда, история этой группы охватывает слишком большой промежуток времени, из-за чего выбрать конкретный фрагмент крайне сложно. Но мы уверены, парни справятся, и у них все еще впереди. Также мы узнали, что Кортни Кокс рассталась со своим возлюбленным после 10 лет отношений. По данным инсайдеров, пара приняла решение разойтись еще в конце 2025-го. Причиной стало то, что со временем Кортни и Джонни начали жить разными жизнями. Актриса преимущественно находилась в США, а музыкант в Великобритании. При этом расставание прошло без скандалов. Ребята сохранили теплые отношения и остаются близкими друзьями. И в завершении сыновья Бритни Спирс дебютировали в качестве моделей. Шон Престон и Джейден Джеймс недавно впервые вышли на подиум во время недели моды в Париже. Так что теперь они могут смело задуматься о модельной карьере. Кстати, помимо сыновей поп-звезды, на подиуме появилась еще и трехкратная номинантка на Оскар Шэрон Стоун. Вот такие новости. Showtime продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: всему, наш талантливый белорусский диджей Иван Соловьев нуждается в любви, раз, так сказать, создал такой трек под названием «I Need You». А мне кажется, друзья, в этот понедельник и вообще в целом на этой неделе мы с вами однозначно будем нуждаться в бутылочке воды, желательно прохладной, чтобы под боком находился какой-нибудь вентилятор или кондиционер, потому что жара самая настоящая, лето, так сказать, удивляет как никогда, то резкий холод и обильные дожди, то температура за 30 градусов. Кстати, насколько я помню, в новостях передавали на прошлой неделе в Париже, была тоже рекордная температура до 40 градусов, парижане мучились, естественно, от такой жары и у многих ухудшилось самочувствие, поэтому могу сказать одно, жара это не всегда хорошо, особенно, кстати, для артистов. Вот, пожалуйста, вам новость. Буквально недавно Гарри Стайлз, британский исполнитель, не смог удержаться на сцене из-за сильной жары. Выступал он, кстати, в пятницу, 26 июня, когда мы в нашей стране отмечали День города, у Гарри Стайлза на родине в Лондоне на стадионе Уэмбли был как раз-таки сольный концерт. Так вот, сразу после исполнения всех хитов певец лег на сцене и долгое время там даже лежал и просто пытался отдышаться, как будто пробежал марафон, хотя на самом деле у него опыт в этом уже есть. Фанаты, естественно, не стали бить вначале никакую тревогу, стали записывать все это дело на телефоны, ну и, естественно, видео поползло потом по интернету, ну и в соцсетях, в комментариях, когда люди уже потом увидели все это дело, стали задавать вопросы, почему никто из персонала не проверил состояние Гарри Стайлза. Я, признаться честно, тоже, когда видео это увидела, очень сильно перепугалась. И у меня вопросики к его персоналу, но, слава богу, со звездой все нормально. Он немножечко полежал там, остыл, отдышался, поднялся на ноги, помахал толпе на прощание. Кстати, еще под музыку пробежался даже по сцене. Ну и, в общем-то, как раз-таки чуть позже скрылся за кулисами. Концерт у него прошел в условиях рекордно высокой температуры Великобритании. В пятницу тогда было там почти 37 градусов. И, кстати, эта температура побила рекорд 50-летней давности более чем на градус. В общем, такая жара для Великобритании тоже не свойственна. Так что Гарри Стайлзу можно немножечко посочувствовать, но концерты он дает замечательные. Так что настоящий молодец. Мы, друзья, тоже будем спасаться от жары. Ну и по такому поводу давайте все-таки насладимся творчеством Гарри Стайлза. Послушаем его легендарный хит, который, мне кажется, даже сейчас не теряет своей популярности и актуальности. Называется «As It Was».
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный бранч.
2: Ну что, девчонки и мальчишки, на часах у нас уже 11.56. Предлагаю потихонечку финалить стартовый час нашего музыкального бранча и двигаться дальше, чтобы приятно проводить в этот понедельник время вместе. Напомню, что не так давно мы с вами успешно познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. Новинка называлась Heroes of the Night, над которой потрудился немецкий диджей по имени Алиф Фарбен. Если хотите поддержать этого товарища, то будем только рады. Переходите в открытый телеграм-канал. Пост ждет не только ваши голоса, но еще, естественно, и комментарии, и реакции, которые вы тоже можете оставлять. Все итоги будем подводить уже ближе к финалу программы. Ну а сейчас предлагаю послушать трек под названием Love Again от прекрасной певицы Дуа Липы, а потом узнаем еще и свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Двух пострадавших в Брянской области детей планируют сегодня выписать, сообщает Минздрав. Состояние ребят, проходивших лечение в РНПЦ детской хирургии, удовлетворительное. Они будут направлены домой в Гомельскую область. С согласия родителей, в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации. Один ребенок в РНПЦ детской хирургии и еще двое, переведенные в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, продолжают лечение. Хирургические операции прошли успешно. Медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь в полном объеме. Что касается взрослого пострадавшего, его состояние оценивается как стабильное. Пациент уверенно идет на поправку.
1: В Беларуси.
2: Более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило за минувшие сутки в милицию, сообщили Белта в МВД. Зарегистрировано 5 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 2 фишинговых интернет-ресурсов, заблокировал возможность платежей в адрес 6 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Также приостановлены расходные операции по 28 счетам. Кроме того, оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов.
1: В мире.
2: 28 июня перемирие на Ближнем Востоке оказалось фактически сорванным, сообщает Newsbuy. Иран и Соединенные Штаты обменялись интенсивными ударами. Сейчас США и Иран вновь договорились о прекращении огня. Одновременно Израиль атаковал цели в секторе Газа в Ливане. Оттуда сообщают о значительных жертвах и разрушениях. Уже завтра представители Ирана и США встретятся, чтобы продолжить переговоры. Однако Вашингтон не исключает и возобновление полномасштабной войны. Судоходство в Армузском проливе тем временем то возобновляется, то останавливается. Подобная аритмия вполне может привести к росту стоимости нефти, когда откроются главные биржи планеты. Из-за переполненности тюрем Британия амнистирует сотни заключенных. Минюст страны направил письма более чем 7 тысячам жертв преступлений, в которых предупреждает, что осужденные по их делам смогут выйти на свободу досрочно уже в ближайшие месяцы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35. В Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер — компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Еще один час в рамках бранча на волне Радио Витебск. Мы с вами успешно распаковали прямо сейчас свежие работы под названием Sad Girls от Биби Рекс и Дэвида Гетта. С этим треком, напомню, мы, кстати, не так давно знакомились в эфире, а теперь новинка разбавляет наш плейлист, что на самом деле очень-очень радует. Если хотите, чтобы и ваш разбавляло, забирайте, будем только рады. И, кстати, касаемо музыкальных свежачков, напомню, что основной список вы всегда можете просмотреть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе новинок, так что принимайте информацию к сведению. Но у нас по плану на этот час, как всегда, позитив и море хитов. В ближайшем будущем послушаем певицу Рэй, которая подарит нам свой трек «Where is my husband». Лирик белорус отметится здесь, споет песню «Губы». Ну а сейчас, после небольшого рекламного ролика, заслушаем с вами «Lifetimes» от Кэти Перри.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: Реклама. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: британская певица Рэй в своем треке «Where is my husband» по-прежнему ищет суженого ряженого, а это, я вам скажу, нелегкое дело. Так что пожелаем ей удачи. Если вы встретили свою вторую половинку, вам однозначно повезло. Любите, берегите друг друга и передавайте им свои приветы. Им, кстати, не только вторым половинкам, а родным и близким, а еще принимаются поздравления, всякие добрые, теплые, хорошие слова, ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки. Ведь совсем скоро с 13 до 14 на «Волне» начнется поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Так что, если в эфире «Любим волны» хочется отметиться своим словесным творчеством, то я предлагаю писать уже прямо сейчас. Наши данные не менялись за выходные. Вайбер, Телеграм 7071-071. Так что активничайте, не стесняйтесь.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Телефон...

Не так давно, ребят, я вам напомнила про наш музыкальный агент. Привет, поздравления мы, естественно, уже принимаем и готовимся к этому поздравительному сегменту. А сейчас в нашей рубрике «Бранч открытка» мне хочется поздравить одного талантливого человечка, потому что есть сегодня день рождения в мире шоу-бизнеса. 29 числа, в этот, ну, предпоследний июньский денечек, на свет появилась красавица Николь Шерзингер, американская поп-R&B-певица, танцовщица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и фотомодель. Ну, больше всего мы на самом деле знаем эту девушку как основная солистка и вокалистка известного коллектива The Pussycat Dolls. Кстати, по поводу коллектива. У него был достаточно долгий перерыв в карьере. Вот буквально спустя 20 лет девчонки воссоединились, выступили на American Music Awards 2026. Правда, было не 6 участниц, как раньше, а всего 3. Сама Николь Шерзингер была, Эшли Робертс и Кимберли Уайтли. Исполнили они хит «Don't Sha свой старый» вместе с рэпером Баста Раймсом. Ну а о самом возвращении на сцену, напомню, группа The Pussycat Dolls объявила еще в марте этого года, когда выпустили свой новый сингл под названием «Club Song», который мы, естественно, с вами тоже весной заценили, и эта новинка периодически, так сказать, играет у нас в эфире. По поводу коллектива, кстати, девчонки не просто вернулись на сцену, хотели дать мировое турне свое, хотели они вот как раз-таки с весны начать гастролировать, должны были дать 53 концерта в Северной Америке, Европе и Великобритании. Первый концерт, кстати, был запланирован уже на 5 июня, но, не поверите, все концерты отменились, за исключением фестиваля в Лос-Анджелесе из-за низких продаж билетов. Фанаты на самом деле думали, что коллектив вернется полностью. Будет не 3 участницы, а всего 6. Многие разочаровались, стали писать про то, что нужно было сделать какой-то полный ребрендинг коллектива и вообще в целом сменить название. Ну, немножечко вот такое разочарование случилось. Самое главное, я считаю, чтобы девчонки не падали духом и все-таки дальше продолжали творить и вытворять для нас свои музыкальные работы, которые мы все-таки, я думаю, и дальше будем слушать с удовольствием. Так что пожелаем им творческого вдохновения и успехов. Ну а именинницу, солистку и вокалистку Николь мы, естественно, поздравляем. Лучшие пожелания тоже и посылаем туда, в Штаты. Ну и по такому поводу давайте вспомним творчество их. Послушаем старый хит под названием «I Had This Part».

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. За сутки на акваториях области утонули 2 человека. Происшествия произошли в Полоцком и Оршанском районах, а также в областном центре. В Лебедевском районе экспедиции Института истории Национальной академии наук обнаружены уникальные находки времен неолита. А на юбилейном 35-м славянском базаре в Витебске организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42.
5: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-парад.
1: Предложение прозвучало только что очень даже хорошее. И могу сказать, про еду однозначно задумываться уже пора. Не зря песня про попкорн отыграла. Все-таки как-никак приближаемся на часах мы к обеденному времени. Но, тем не менее, сейчас, ребята, угощаться мы будем с вами музыкальными работами. У нас в эфире нарисовалась наша рубрика «Бранч-парад», которая выходит только по понедельникам. И в этой рубрике мы вспоминаем все новинки, которые, естественно, успели, так сказать, послушать и познакомиться. С учетом того, что на прошлой неделе мы работали на волне нестандартной пятидневку, а всего 4 рабочих дня, то пойдем здесь со вторника. И, естественно, собрали мы 4 хита, 3 из них зарубежные и 1 русскоязычная песня. Так вот, во вторник нас радовал своим творчеством австралийский хаус-диджей по имени Сони Фадера и подарил трек под названием «Feel Again», что в переводе означает «Почувствуй снова».

никогда экватор трудовой недели не наступал так быстро, но в нашей рубрике «Бранч-парад» у нас здесь музыкальная среда. Слушали мы с вами трек под названием «Yesterday» от румынской певицы Минелли и музыкального продюсера Сикатой. Песня переводится как «Вчера», и ребят, в принципе, в треке поют, что живут прошлым. А я считаю, жить прошлым однозначно не есть хорошо. Из прошлого нужно, так сказать, запоминать самые лучшие моменты, ставить цели в будущее, а вот как раз-таки находиться нужно в реальности. Take me.

Патрик, Yesterday добрались мы с вами и до четверга уже, и здесь звучала потрясающая музыкальная работа, которая, я считаю, очень подходит нам для лета. Трек называется Just the way you are, что в переводе означает «такой, какой ты есть». Хороший смысл заложен в песне. Песня, кстати, была выпущена музыкальным коллективом Milky еще в далеком 2002 году, а вот в 2026, спустя 24 года, французский известный диджей Дэвид Гетта решил в этой песне открыть второе дыхание, добавить туда новое звучание, ускорить, так сказать, музыкальную работу, добавить какие-то свои диджейские фишки. Вышло неплохо, скажу вам честно, мне нравится, что оригинал, что нравится новая версия, и в любом случае из этой четверки я буду голосовать именно за этот хит.

подзарядились хорошим настроением, послушали действительно летнюю новинку, а теперь идем дальше. В пятницу у нас, как всегда, в эфире звучат русскоязычные композиции, и в прошлую пятницу нас радовала своей новой работой «Ты помнишь?». Известная российская певица Мари Краймбрери, славится эта девушка тем, что не только хорошо поет, но и сама пишет себе песни, причем вкладывает в них глубокий смысл. В композиции «Ты помнишь?» певица вспоминает самые лучшие моменты из детства и немножечко ностальгирует. Хочешь,

0: вот так вот быстро, музыкально мы с вами успели пробежаться по всем новинкам прошлой трудовой недели. Теперь остается дело, как всегда, только за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост буквально недавно появился. Голосуйте за лучшую новинку. По результатам голосования будем смотреть, кто вам больше понравился, кто чаще будет звучать у нас на волне и радовать своим творчеством. Ну и кто из этих музыкантов сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который, напомню, выходит у нас в выходные по вечерам.
1: Бранч-парад. I'm

0: Реклама на радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
7: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о новостях региона. По информации облсельхозпрода, на сегодняшнее утро на Витебщине скошено 168 тысяч гектаров или 80% запланированных площадей. Наилучшие показатели в Шумилинском, Бешенковичском и Лиозненском районах. За сутки на акваториях области утонули 2 человека. Происшествия произошли в Полоцком и Оршанском районах, а также в областном центре. В Витебске утонувший мужчина обнаружен очевидцем в реке Лучоса вблизи улицы Крупской набережной. В Оршанском районе тело утонувшего мужчины обнаружено в искусственном водоеме Копани вблизи поселка Копось. По фактам происшествий следственными органами проводятся проверки. Также очевидцам удалось спасти 2 человек. Мужчину на реке Днепр вблизи агрогородка Крапивна и женщину на озере Сердово вблизи городского поселка Ветрино. Они госпитализированы. Спасатели напоминают, соблюдение правил безопасности на водоемах жизненно важны. Не допускайте беспечности и сохраните свою жизнь и здоровье. В Витебске спасатели деблокировали мужчину из-под автомобиля. Вчера вечером спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, оказавшемуся заблокированным под автомобилем на улице 13-й Полоцкой. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали его. Помощь медиков спасенному не понадобилась.
0: Новости региона.
1: Старинные янтарные подвески и каменные булавы нашли археологи в Лепельском районе, сообщили Белта в Институте истории Национальной академии наук. Экспедиции института обнаружено значительное количество фрагментов керамической посуды, кремниевых и костяных артефактов, а также остеологическая коллекция. Среди уникальных находок янтарные подвески и 2 каменные булавы. Материалы в основном относятся к усвятской археологической культуре, культуре племен среднего неолита, которая в конце 4-го середины в середине 3-го тысячелетия до нашей эры населяли Белорусское Поозерье. На юбилейном 35-м славянском базаре в Витебске организаторы презентуют новую аранжировку знаменитого гимна фестиваля. Мелодия, известная каждому, прозвучит в новом современном переложении. Новая аранжировка принадлежит композитору Леониду Ширину. Обновленная версия объединит в себя эстрадных, фольклорных и классических исполнителей, что отражает жанровое разнообразие славянского базара. Какой будет аранжировка, узнаем совсем скоро. Начало фестиваля через 2 недели. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура по области составит плюс 30-35, в Витебске от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз погоды предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: студент.
1: Ну вот, друзья, под классную музыку на любимой волне «Радио Витебск» мы с вами добрались не только до обеда, но и до нашего поздравительного сегмента под названием «Музыкальный агент». Напомню, эта программа выходит у нас по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. И в этой программе мы, естественно, абсолютно бесплатно радуем ваших родных и близких. Так что привет, поздравления, признания в любви, музыкальные заявки уже вовсю принимаются. Наши мессенджеры не менялись. Это Viber и Telegram с номером 7071-071. Код, кстати, у номера 29. Не путайтесь. Отправляйте туда, куда действительно необходимо. Сегодня много поводов для радости. Ну, во-первых, началась новая трудовая неделя. Понедельник день не тяжелый. Убираем эти стереотипы. Хороший день недели. Так что можно что-то хорошее однозначно написать своим коллегам и что-то доброе пожелать. Если заглянуть в календарь праздников, сегодня, 29 июня, отмечается праздник объятий, про который я уже говорила на старте музыкального бранча. Сегодня, кстати, отмечается Международный день рыбака, а порыбачить, я знаю, очень многие любят. Празднуется день черешни, так что можно однозначно сходить на рынок и купить эту ягоду, пока лето, так сказать, полакомится. Отмечается Международный день тропиков, а с такой жарой, я думаю, мы совсем скоро с вами однозначно станем тропической страной. Ну и празднуется профессиональный праздник Международный день промышленного дизайна. Так что, если что-то однозначно вам здесь приглянулось, тоже можете поздравлять. Совсем скоро в эфире начнется озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багет».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Резидент.
1: Спасибо белорусскому диджею Hello Match за творчество. Только что подарил нам в эфире свой трек Let Me Down. А теперь будете дарить вы приятности своим любимым, потому что я готова все это дело уже озвучивать. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею. Вам, Наташ, привет. Всему коллективу радиостанции Витебск привет. Ну и, конечно же, всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Добрый день, любимое радио. Хочу передать огромный привет своим любимым доченькам Вишневской Виктории и Вишневской Анастасии. Девочки мои любимые, я очень сильно люблю вас. Вот такое вот хорошее сообщение имеется. А еще, друзья, есть одна очень важная и полезная информация для всех вас. ЖРЭД города Витебска обращает внимание жильцов многоквартирных жилых домов, категорически запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитах. Так что предупрежден, значит вооружен. Ну а мы, друзья, продолжаем наслаждаться понедельником, наполняем этот день недели хорошей музыкой. Ну и, конечно же, в эту жару пытаемся немножечко охладиться. Я думаю, сейчас в эфире не будет лишним трек под названием Crystallized, над которым в свое время потрудился Джон Саммит и НС. Так что давайте слушать вместе.
0: Музыкальный агент. I know why you walked into my world.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: сообщения ваши все и дальше прилетают к нам, что на самом деле ребят очень-очень радует. Здорово, что этот понедельник вы проводите в нашей компании. Давайте будем теперь мы радовать ваших любимых, потому что я готова дальше продолжать озвучку. Привет, Радио Витебск. Хочу передать привет прекрасному городу Сино и своей подружке Маше Ляликовой, которая сейчас с сыном отдыхает на даче. Ну, мы тогда пожелаем, конечно же, прекраснейшего отдыха Маше и ее сыночку. Так, идем дальше. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет любимому внуку Андрейке. Удачного, радостного дня в любую погоду. Пусть на душе будет тепло, светло и уютно. Отличного тебе самочувствия, прекрасного настроения, крепкого здоровья, приятных, радостных новостей, успехов и удачи. Обнимаю тебя, целую, жду очень сильно. Твоя любящая бабуля Люба написала. Так, есть у нас сообщение от Леночки. Привет, мое радио, вы самые лучшие. Обожаю вас, Леночка. Мы вас тоже очень-очень любим. И спасибо, что вы вместе с нами на одной волне. Поэтому желаем вам прекрасного дня и посылаем тоже лучики добра и всего самого хорошего. Есть у нас сообщение от Александра. Привет всем. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Людмиле. Я ее очень сильно люблю. Ну и всем слушателям хорошего дня. Если вы, ребят, хотите к нам присоединиться вот в такую нашу замечательную дружную компанию, то мы будем только рады. Пишите, не стесняйтесь. В следующей получасовке продолжим уже озвучку ваших текстов. А сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза. А в середине часа узнаем еще и краткий выпуск новостей.
1: Музыкальный агент.
2: Ты попался на крючок.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. МИД КНР прокомментировал сегодняшние переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Латвия совместно с Украиной планирует построить завод по производству дронов на границе Беларуси. А экстремальных температур в Европе не пережили уже более 1000 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: сейчас, ребят, предлагаю агентиться на любимой волне Радио Витебск. Кто хочет присоединиться к нам и что-нибудь хорошее написать своим родным и близким, то делайте это, пока есть возможность такая и пока есть время. Берите в руки гаджеты, отправляйте свои сообщения. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви в наши мессенджеры Viber или Telegram с номером 7071071. Напомню, что код у номера 29. Ну и, в общем-то, мы, когда увидим ваше сообщение, обязательно в следующем как раз-таки выходе зачитаем. А пока идем дальше. Передаю привет всем слушателям «Любимой волны». Желаю классной рабочей недели, пожелала Марина. А также есть у нас небольшое поздравление. Передайте, пожалуйста, привет Янченко Анастасии Александровне от коллектива «С днем рождения». Пусть исполняются все желания и каждый день приносит тебе только удовольствие. Для именинницы попросили поставить русскоязычную композицию. Называется «Царица» от Анны Асти. Так что именинниц поздравляем с праздником. И эта музыкальная заявка звучит для вас.
1: Музыкальный

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Тонуть уж точно не надо, а вот как раз-таки искупаться и поплавать для того, чтобы освежиться, было бы неплохо. Так что, если есть у вас такая возможность, действуйте, а у меня есть возможность почитать ваши сообщения. Так что давайте продолжать наш музыкальный агент. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Александру и всем хорошего настроения. Жена Людмила отметилась посланием. Идем дальше. В день объятий хочу мысленно и крепко обнять своего любимого Игорька, который сейчас в командировке. Очень тебя люблю, желаю удачи и жду дома, Лена. Написала. Лена, кстати, попросила поставить что-нибудь зарубежное для настроения. Совсем скоро, Лена, я думаю, прозвучит хорошая музыкальная работа. Называется она «Favor», над которой потрудился Fisher и Townsend I. Я думаю, как раз-таки однозначно позитив, так сказать, улучшится. А я пока зачитаю одно поздравительное сообщение. Поздравляем с днем рождения Валентина Викторовича. Желаем долгих лет жизни, всегда хорошего настроения, достатка и благополучия. Твои соседи по даче. Ну, мы имениннику желаем крепкого здоровья, ну и пускай у него исполняются все самые заветные мечты и желания. Ну, вот как-то так. А наша программа «Музыкальный агент» подходит уже потихонечку к своему логическому завершению. Остается на все про все у нас один выход. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение в ближайшем будущем прозвучало, то пишите, не стесняйтесь. А пока давайте дальше слушать музыку.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Кого будет ждать румынская певица Инна в своем треке «I'll be waiting» известно только ей самой. Мы, увы и ах, никого уже ждать не будем, потому что наша программа «Музыкальный агент» завершается, но это касается, конечно же, только дня. Кто успел отметиться своим творчеством, большой молодец. Мы сообщения все зачитали, которые у нас были и в Вайбере, и в Телеграме. Кто не успел порадовать родных и близких, не переживайте. Вторая возможность, так сказать, чтобы реабилитироваться, у вас будет вечерком с 19 до 20. Мои коллеги Настя Дроздова, Саша Назаренко все тоже с удовольствием прочитают и сделают в лучшем виде. Так что принимайте на заметку. Естественно, мессенджеры и данные остаются прежние. Ничего у нас здесь не меняется. Мы сейчас финалим этот час. Как всегда, послушаем еще немного музыки. Потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой. Ну и, конечно же, дальше будем продолжать наш понедельниковый бранч. Музыка.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. МИД КНР прокомментировал сегодняшние переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Углубление всепогодного и всестороннего сотрудничества между Китаем и Белоруссией отвечает историческим тенденциям развития и коренным интересам народов обеих стран. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо, а сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» приносит обильные плоды. В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков рассказал сегодня журналистам об уникальности формата межгосударственных связей наших стран. Дружеский семейный обед президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина – это формат, которого нет у других стран, заявил Снапков. «Мы очень гордимся и трепетно относимся к этому формату», – подчеркнул заместитель премьер-министра. Несмотря на теплый и семейный формат, обсуждался спектр всех взаимоотношений – экономических и политических.
1: Политика.
2: Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе нашей республики. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер аргументировал строительство завода на приграничной территории якобы проблемами занятости населения и необходимостью увеличивать экономическую активность в регионе. Он также сообщил, что в июле или августе на границе будет развернута система защиты от дронов.
1: В мире.
2: Экстремальных температур в Европе не пережили уже более 1000 человек. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. С аномальным зноем столкнулись около 150 миллионов жителей континента. Температурный максимум сначала накрыл запад Европы, теперь сместился в центральные и восточные страны. В Германии, Польше, Чехии и Венгрии столбики термометров превысили 40 градусов. В Польше из-за перегрева контактных сетей нарушено железнодорожное сообщение. Высокие температуры приводят к сбоям в электроснабжении, повреждают инфраструктуру и создают колоссальную нагрузку на здравоохранение. По оценкам европейских ученых, нынешняя волна жары стала самой мощной за всю историю наблюдений.
1: В Беларуси.
2: В Минске праздничный салют в честь Дня независимости прогремит в 7 точках города в 23:00. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Запустят фейерверки в парке Уга Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке Чижовка-арены, парке Купалы и площадке возле Национальной библиотеки. Салют станет финальной точкой торжеств, завершая масштабное мероприятие ко Дню независимости. С подробной программой праздничных мероприятий в нашей столице можно ознакомиться на сайте Мингорсполкома. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне Радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Колбаса фирменная от Ганны 550 граммов 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия Макфа 400 граммов 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 30-35. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 79%. А завтра во вторник, 30 июня, в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 17-22. Завтра днем от 27 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Глядя, друзья, на часы, хочется отметить, что полдня рабочего уже позади, и этим я на самом деле вас сейчас пытаюсь немножечко подбодрить. Надеюсь, что все наши слушатели себя прекрасно ощущают, и жара не помеха для того, чтобы делать свои дела и делишки, и в целом радоваться жизни, потому что мы, как всегда, независимо от поры года, от погоды за окном, вот прям 24/7 готовы радовать и баловать вас топовой музыкой, а значит, бранч на волне продолжается. Наташа Батал, как слышите, по-прежнему с вами. Желаю хорошего вам денечка, легкого понедельника однозначно, но в ближайшем будущем после небольшого рекламного ролика на смену мне в эфире появятся талантливые парни. Отметиться своим творчеством Феликс Йен и Рэй Делтон подарят нам трек под названием «Call it Love», так что ожидайте.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
6: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
9: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Фестивалем по-славянски.
1: В нашем эфире, друзья, настало время рубрики «Фестивалем по-славянски». Ну и здесь, конечно же, хочется сразу отметить, что выходные дни были у нас у всех, но проскочили они, как всегда, очень-очень быстро. И мне кажется, не всегда успеваешь их заметить и прочувствовать. Надеюсь, на самом деле у вас получилось. Тем более, что, напомню, в этот уикенд наш город прекрасный Витебск отмечал День города. Был салют, много разных развлекательных программ и мероприятий. Уверена, если вы гуляли, то все это дело видели. Так вот, сейчас, в данный период времени, тоже идет активность. Подготовка к славянскому базару. Наш город украшают, где-то что-то ремонтируют, реконструируют. Ну и, естественно, проходят различные организационные моменты. И мы сейчас с вами немножечко поговорим на эту тему. Вот, к примеру, сегодня, 29 июня, пройдет презентация и запуск железнодорожного состава в брендированном фирменном стиле славянки под названием «Фестивальный локомотив». А вот уже как раз-таки завтра, 30 числа, в последний июньский день, пройдет мероприятие под названием «Дело фестивального вкуса», в рамках которого состоится презентация продукции «Белгоспищепром», брендированной в фирменном стиле фестиваля. Так что нас в ближайшем будущем однозначно что-то ждет очень интересное. Ну и напомню всем нашим радиослушателям, что обо всех других событиях и мероприятиях, касаемо славянского базара, вы всегда можете узнать сами на сайте gck.by.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков после переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине озвучил ключевой посыл белорусского лидера, а также назвал основные темы рабочей встречи. Подробностями делится полперва.
2: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока, сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество, 11 технологий, которые являются критичными для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами. Это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: Как сообщила сегодня в Пекине, прошла рабочая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина, обсудили его перспективы. Больше подробностей в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-премьера.
1: На часах, ребят, уже 14:44. Я надеюсь, про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру никто не забыл. И на протяжении 4 часов вы активно оценили эту музыкальную работу. Напомню, что на повестке у нас, так сказать, понедельника, последнего июньского в этом году, у нас был трек под названием Heroes of the Night, что в переводе означает «Герой ночи». Над новинкой потрудился известный немецкий диджей-продюсер Алеф Фарбен. Напомню, что этот человечек чаще всего трудится в жанре танцевальной электронной музыки и за свою карьеру выпустил уже очень много синглов, которые, естественно, периодически звучат у нас здесь в эфире. Так вот, сегодня в треке нам пелось о том, что человек пришел на танцпол, чтобы, так сказать, спасти себя благодаря музыке, под эти биты, так сказать, немножечко забыться, отключиться и, в общем-то, потанцевать, но, естественно, стать героем танцпола и героем ночи. У этого человека, как я уже сегодня говорила, уверенно все получится. У нас с вами тоже все получится. Давайте мыслить позитивно и верить в лучшее. А еще давайте вспоминать ту самую бранч-премьеру, потому что прямо сейчас будем с вами возвращаться в наш телеграм-канал.

0: такая вот новинка у нас звучала сегодня на старте музыкального бранча. Еще раз напомню, трек назывался Heroes of the Night. Ну и что? Вы могли голосовать за эту новинку на протяжении 4 часов в нашем телеграм-канале. Пост у меня уже открыт перед глазами. И результаты на данный момент у нас, ну, я бы сказала, неплохие. У нас сегодня вообще, вы знаете, мнения разделились. 27% слушателей решили, что новинка супер. И 27% слушателей решили, что не мое. А вот как раз-таки в золотую середину пойдет, выбрала аж целых 46%. В принципе, у нас сегодня лидирует золотая середина, поэтому я хочу сказать, нормально проголосовали, все неплохо. Уверена, что Али Фарбан однозначно тоже рад. И, кстати, нашему посту поставили сегодня прям 4 красных сердца. Те самые лайки, за которые мы, естественно, тоже говорим вам огромное спасибо. Подвели итоги. С новой новинкой будем знакомиться уже завтра. Всем тем, кто голосовал, огромнейшее спасибо, друзья. На прямо сейчас предлагаю возвращаться к эфирному плейлисту. Тем более там нас уже заждались такие парни, как Борис Уэй и Джеймс, хотят исполнить свой трек «I Will Wait». Так что делайте звук динамиков громче и наслаждайтесь с нами.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Девчонки и мальчишки, не хотелось это говорить и признавать, но наш понедельниковый бранч на сегодня подошел к концу, так что будем потихонечку прощаться. В финале этого часа вас ожидает еще немного музыки, потом самые свежие новости будут и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. После всего этого на волне с 15 до 16 начнется авторская программа под названием «Час по-русски». Ну а с 16 до 20 ловить хорошую компанию в составе Насти Дроздовой и Саши Назаренко. Уверена, прекрасно проведете время. Я всех еще раз поздравляю с понедельником. Желаю вам легкой рабочей недели. Ну и, друзья, как говорится, будем спасаться от жары вместе на волне Радио Витебск. И будем здесь слушать самую любимую музыку. Не забывайте, что волна работает для вас 24/7. А вот я как раз-таки сюда вернусь уже завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю. Особенно это очень актуально в этот день объятий. Ну и, конечно же, говорю всем пока-пока.
2: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Витебске 15 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Продажи белорусской продукции на китайском рынке являются индикатором конкурентоспособности отечественных предприятий. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси Китая Александр Червяков. Подробности приводит Пол Перво.
2: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа в части торговли. И если в прошлом году мы приросли на 15%, то в этом году уже товарооборот практически составил 3,7 миллиарда долларов США, это 117, можно сказать, процентов. Причем мы прирастаем очень серьезно по экспорту, плюс 27%. И я думаю, что это еще не предел. Спрос на рынке растет. Растет практически по всем позициям. Несмотря на сложности в логистике, тем не менее, наши предприятия находят пути, находят варианты, как поставить правильно под продукцию. И самое главное, что мы с каждым годом улучшаем качество нашей продукции. И об этом говорят наши партнеры. И то, что нам позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: Другим событиям. Стоимость морских грузоперевозок по всему миру взлетела до рекордных уровней за последние два года в преддверии введения США новых таможенных пошлин, пишет Белта. На прошлой неделе ставки на маршрутах между Азией и Восточным побережьем США, а также Азией и Европой достигли самых высоких показателей с лета 2024 года. Неопределенная ситуация с новыми пошлинами, а также стоимость судового топлива являются причинами ускорения темпов отгрузки товаров, сообщили в Ассоциации судовладельцев. Данная мера привела к значительному увеличению ставок фрахта. В Париже молния ударила в шпиле Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFM-TV. Сильная гроза обрушилась на центральные и северо-западные регионы Франции. Национальная обсерватория по наблюдению за торнадо и грозами зафиксировала более 13 тысяч молний по всей стране. Сильные дожди во Франции сменили аномальную жару, которая обрушилась на Европу. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Банковской 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем здравствуйте, это пицца. Вы слушаете нашу песню на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое. Мне

0: этих событиях. Криптобанки могут появиться в Беларуси уже в ближайшее время. В МИД РАН опровергли информацию о проведении 30 июня консультации США в Дохе. В Минске презентовали фестивальный локомотив в рамках акции «35 событий в преддверии Славянского базара» в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Буквально через несколько дней вступает в силу положение указа о криптобанках. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании наблюдательного совета Парка высоких технологий, передает Спутник. Премьер пояснил, что именно по этой причине на рассмотрение НАБ-совета были вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты деятельности криптобанков. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам, сказал Александр Турчин.
1: В мире.
2: Новым полем сражения Ирана и США стало инфополе. Стороны схлестнулись по вопросу переговорного трека, пишет Ньюсбай. Началось все с портала Axios, который заявил, что 30 июня в Дохе состоится встреча представителей Тегерана и Вашингтона. В МИД Исламской Республики информацию опровергли. Ни время, ни место проведения экспертных заседаний еще даже не согласованы. Иная информация по этой теме не соответствует действительности. Трамп поставил в этом вопросе не точку, а скорее многоточие. В своей социальной сети политик написал: «Иран запросил встречу, она состоится завтра в Дохе». Около 200 человек оказались заблокированы в горах в австрийском Тироле после исхода нескольких оползней. Для их эвакуации были задействованы австрийские вооруженные силы. После сильных дождей три оползня перекрыли дорогу к леднику, завалив проезжую часть грязью и камнями, из-за чего около 200 человек, приехавших в долину на однодневные экскурсии, не смогли покинуть этот район. Им пришлось провести ночь в горной хижине. Сегодня и завтра в Тироле сохраняется опасность новых гроз, оползней, локальных наводнений, а также перебоев в автомобильном и железнодорожном сообщении.
1: Беларуси.
2: Состав фестивальный «Локомотив» презентовали на железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» во время акции «35 событий». Он будет курсировать в дни проведения Славянского базара в Витебске. Расписание поезда и его маршрут четко подстроены под расписание фестиваля, чтобы наши граждане и гости могли спокойно прибыть в Витебск, посетить значимые места города и окунуться в атмосферу праздника, рассказал первый замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Константин Бояр. Состав будет следовать в ускоренном режиме. Внутри и снаружи поезд украшен символикой Славянского базара. На протяжении всей поездки в вагонах будут звучать композиции, прозвучавшие на предыдущих фестивалях. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами заусёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Прекрасный летний понедельник, и жара клонится к своему закату, и тут вступает в свои полные права хорошая компания. Здравствуйте, друзья. Анастасия, здравствуйте.
1: Да, Саш, привет. И действительно, неделя стартовала, и мне кажется, есть чем впечатлиться. Много чем насладились, много от чего пытались убежать, мне кажется, в эти выходные, потому что действительно погода была ух, какая горячая. И говорят, что это пока еще не закончится, а потом резко раз, и мы провалимся в дожди. Надеюсь, что нет.
0: Ну, не знаю. Я тоже смотрел этот странный прогноз погоды, вот эти вот температурные качели, но вот такое вот лето. А что вы хотели? Вот сегодня радость для любителей жары. Через несколько дней будет радость для вот такого, ой, какое свежее лето, как мне нравится.
1: А еще через несколько дней голодные игры на берегах водоемов и озер будут устроены.
0: Почему голодные?
1: А ты видел, что происходило в эти выходные?
0: Нет.
1: Огромное количество людей близ воды. Кто-то сидел, кто-то лежал, кто-то со своими шезлонгами приезжал, кто-то, ну, хоть с чем-то, просто для того, чтобы ножки окунуть, чтобы хоть немножко прохладнее было. И если так продолжится, мне кажется, действительно нужно будет биться за место.
0: А, слушай, самое время становиться акулами большого бизнеса. Вот это кукуруза, пахлава медовая, мы можем заработать.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: вами по-прежнему хорошая компания. И после небольшой и очень важной рекламы, друзья, наша рубрика под названием «О как!» собираем и рассказываем самое интересное, важное, значимое.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: О как!
0: Друзья, друзья, а вы не заметили, что почему-то этот понедельник, вот он немножко сложнее, немножко тяжелее, чем прошлый, например? Вот вы сейчас вслушайтесь в себя, в свое тело, вот погрузитесь, пожалуйста, да.
6: А если вдруг вы не чувствуете, то мы вам внушим, не волнуйтесь.
0: Значит, мы предупреждали на прошлой неделе, что сейчас начинается ретроградный Меркурий, и он начался именно сегодня, в понедельник, и астрологи называют этот период одним из самых тяжелых в году. Между прочим, мы для всех это рассказываем совершенно бесплатно.
6: Ну вот, кстати, вот ты почувствовал какие-то изменения резкие сегодня?
0: Уже чувствую. Значит, с 29 июня, с сегодняшнего дня, да, аж по 23 июля.
6: Почти месяц.
0: Почти месяц, вот ты правильно заметила. Людей могут ждать эмоциональные качели, внезапные встречи с людьми из прошлого, конфликты на ровном месте и недопонимания. Поэтому, если вдруг что-то на работе не клеится и, ну,
6: во-первых... Это все ретроградный Меркурий.
0: Конечно. И
6: если
0: внимание, больше всего страдают от этого раки, близнецы, девы, овны, весы и козероги. Почти что половина знаков зодиака страдает. Остальным по барабану.
6: А остальные — это те, из-за кого страдают. Вот эти вышеперечисленные.
0: Наверное. В общем, все. На неделе будем... Уже пора, вернее.
6: Держимся, делать. Ребят, держимся.
0: Вот, и делаем шапочки из фольги.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио Витебск.

0: надо немножко, Анастасия, этот понедельник как-то сгладить, да? Ведь действительно у кого-то день тяжелый, и поэтому прекрасно надо заесть стресс.
1: Знаешь, чтобы ты понимал, ты сказал сгладить?
0: Сгладить.
1: Ага, а я услышала сглазить.
0: Сглазить? Можно и сглазить, конечно, что-нибудь плохое сглазить надо обязательно. Значит, ребятушки, игра пиццееда. В этом часу буквально через минуток 10 будем играть. Кому-то пицца достанется одному из наших радиодрузей, а уж как вы там будете распоряжаться сами ее в один рот или с любимым, или любимым разделите. Может, угостите коллег своих, неважно. Значит, да, играть будем, но до этого момента у нас Татьяна Белоголовкина, как всегда, готовит свежие новости, чтобы вы знали, где там чего.
1: Да, что касается, кстати, вот этой вот пиццы, я подумала о том, что...
0: Сглазить, да.
1: Да, сглазить. Но это вот про понедельник. А как вы себя сегодня чувствуете? Чувствуете ли вы, что что-то изменилось? Так вот, сглазить понедельник, получается, нужно.
2: Хорошая компания лучше,

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Двух пострадавших в Брянской области детей выписали домой. В Румынии зафиксирована самая высокая

0: Высокая цена на электричество во всей Европе. В Пинске побит абсолютный температурный рекорд в Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
1: День на радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды.
2: Обещанная игра под названием «Пиццееды», обещанная птица, птица, пицца, что? Это ретроградный Меркурий, это сожалеть туда можно, значит. Обещанная пицца достанется кому-то из наших радиослушателей, кто сегодня будет самым проворным, самым талантливым, самым-самым. Самым-самым-самым.
3: Вот всех самых-самых. Или те, кто думает, что он самый-самый сегодня. Это значит, что так оно и есть. Поэтому, друзья, включайте, пожалуйста, в игру активнее, несмотря на то, что понедельник, и хочется как будто бы чуть помедленнее. Да, скорость подскинуть, плюс ко всему работа и так далее, и так далее. Отговорок можно найти сколько угодно, но пицца ждать не будет. Поэтому мы уже приготовили для вас слово.
2: Как ты сказал, это пицца ждать не будет. Все, это, понимаешь, это начинай книгу писать с этими мыслями. Вот этими. Пицца ждать не будет. Уже начало.
3: Еще парочку дурацких фраз, и в целом уже вот небольшое сочинение.
2: Как всегда, друзья, мы придумали слово из двух слов. Слово такое съедобное. Взяли две съедобные вещи и объединили. Получилось еще одно съедобное. Сейчас это слово произнесем в эфире. Ваша задача догадаться, какие два слова мы соединили. Вайбер 707-0701. Туда присылайте свои варианты ответа. Сразу говорим, наша игра очень несерьезная. Она у нас для творческих, нестандартных людей. Если вы очень правильный, то вы можете обидеться. Вот.
3: Я, знаешь, о чем подумала? Вот ты бы зашел в заведение, в котором меню состоит сплошь из таких блюд, как мы загадываем.
2: Да, я бы зашел. Я бы ходил в него, как каждый день.
3: Ну все, друзья, будем надеяться, что среди вас есть такие эксперты. Эксперты по нашим блюдам, потому что играем мы не первый день. Рассказываю, что сегодня за слово. Ну, сегодня оно звучит следующим образом.
2: Да? Итак, внимание, друзья, Вайбер 707-0701 на кону пицца. Кто разгадает, что за слово? Два слова.
3: Два слова в одном сосинес.
2: Сосинес! Это сегодня такое блюдо. Многие любят на завтрак вот это все вместе.
1: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
2: Пиццееды. Так, подводим итоги игры «Пиццееды».
3: Да.
2: Сатинес сегодня было слово. Ну, все, ну, не все.
3: Ну, практически.
2: Ну, практически. 99, как всегда, процентов услышали там правильные слова. Сосиска, майонез, сосиски и майонез. Ну, правильно. Вот. Кто-то не расслышал. Ну, я говорю, что у нас игра, ну, иногда такая для... Иногда творческие люди бывают. Ну, бывают излишне творческие. Услышали, что там сыр почему-то.
3: Слушай, а может быть, это люди, которые, наоборот, мыслят так достаточно рационально.
2: Да.
3: Они такие, так, ну, раз про блюдо, значит, нужно искать, где есть эти ингредиенты. Вот, пожалуйста.
2: Ну, мы вообще от каждого сообщения всегда приходим в восторг, в радость. Их обычно сотни. И каждый радиослушатель нам дорог, и каждому мы готовы были отдать пиццу. Но она у нас одна. Одна,
3: да,
2: только. Поэтому у нас побеждает только один наш дорогой парень. Сегодня у нас мальчик победил.
3: Да, побеждает у нас сегодня, ой, новичок Денис. 021, последние цифры вашего номера. Мы вас поздравляем.
2: Ну, а если у вас желание, мы не отбили сейчас играть и выигрывать у нас пиццу, то помните, пожалуйста, что по будням в хорошей компании в 16.35 игра «Пиццееды». Играйте, стремитесь к игре, и да будет вам счастье обязательно.
4: «Пиццееды».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Сейчас будем вас предупреждать, как всегда. Минутка безопасности. Ну, серьезно вам говорим?
2: Да, пришли новости из соседней страны о том, что там стали продаваться в магазинах такие гигантские метровые, по-моему, чипсы из Китая. И вот стали фиксировать слишком часто случаи отравления. И, кстати, к чему мы это говорим? Потому что сами замечали в магазинах нашего города точно такие же чипсы. Я не знаю, в чем дело. Дело в партии или еще в чем-то. Но как-то не заходят они нашему организму. Поэтому будьте осторожны.
1: Ну, просто в китайцы они там по-другому, наверное, как-то устроены. Ну, для нас это бульба там это поесть. А у них чипсы совершенно другие. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, да? И все вот эти новые какие-то продукты, которые вы собираетесь попробовать, ну, дозированно, не надо сразу там свой белорусский организм стараться китайским.
2: Да, к метровым снекам пристраивать.
1: Ну, типа того. Мы вас предупредили, расскажите детям особенно.
0: Хорошо.

0: Вот люблю я вот это вот время, 16:55, людей поздравлять, которые до 17:00 в ретроградный понедельник работают и наконец-таки могут, фу, все, я пойду в эту прекрасную жару.
1: В эту прекрасную жару и на эти прекрасные дороги, хотя бы там, конечно, нужно поаккуратнее, друзья.
0: Да, значит, начало часа, как обычно, послушаем свежие новости, потом продолжим.
2: Радио Витебск, хит на все времена. Ой,

0: и всегда. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер, студия Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Двое детей, пострадавших в Брянской области, выписаны домой. Еще трое продолжают лечение в минских учреждениях, сообщает Белта. Директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский рассказал, что за детьми приехал автомобиль из Речица, а сами ребята выписаны в удовлетворительном состоянии. Дроздовский выразил уверенность в том, что у пациента все будет хорошо. Один ребенок пока остается в центре детской хирургии. Периодически проводятся хирургические и терапевтические мероприятия, связанные с травмой, которую он получил. Ребенок находится в палате в удовлетворительном состоянии, добавил директор центра. Столичными следователями устанавливаются обстоятельства пожара в центре Минска, передает Белта. По предварительным данным, вчера около 18:40 в офисном помещении на улице Ленина, 9, директор одной из компаний почувствовал запах дыма и вызвал пожарных. Огонь быстро распространился на весь мансардный этаж. Спасатели успешно потушили пожар, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают следователи-эксперты. Они собирают улики и опрашивают свидетелей.
0: Мире.
1: В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество по всей Европе. Средняя стоимость мегаватт-часа взлетела до 224 евро. Причины роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. Вечерние часы пиковая цена в стране вовсе превышает абсурдные 800 евро. Чтобы избежать масштабного блокаута, Бухарест вынужден экстренно покупать ресурсы у соседей. Сезон отпусков в Италии обернулся для туристов срывом планов. В стране проходит суточная забастовка работников железнодорожной компании «Ренфе». Она привела к отмене более 300 поездов, включая высокоскоростные и пригородные. Масштабная акция затронула как минимум 33 тысячи пассажиров, которые вынуждены сдавать или обменивать билеты.
0: Беларуси.
1: В Пинске побиты абсолютные температурные рекорды Беларуси – плюс 39,4 градуса. Данные зафиксированы Белгидрометом по состоянию на 14.20, передает Белта. Предыдущий рекорд Беларуси по температуре был установлен в Гомеле 8 августа 2010 года. Тогда столбик термометра поднялся до плюс 38,9 градуса. До этого максимум был зарегистрирован на станции Василевичи 20 августа 1946 года – плюс 38 градусов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 17.07 в нашем городе. Хорошая компания продолжает свое веселое шествие по волнам прекрасного настроения. О, сказала. Значит, друзья, да, как всегда, с вами мы, дабы развлекать вас этим уже вечером. Да, кстати, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. И знаете, что за эфиром Саш такой, ой, надо же позаботиться о наших радиослушателях, рассказать про то, про правила, которые необходимо вспомнить при такой невероятной жаре. Так давайте же вспомним, ну или что-нибудь свое интересное придумаем.
0: Ну, больше пить надо обязательно, да. Да. Не выходите на открытые, на болящие лучи, естественно, в тенечке сидите.
1: Не забывайте про панамки, косынки, кепки, все, что может прикрыть вашу голову.
0: Да, обязательно. Не надо, значит, это, чтобы все дышало, как говорится. Правильно, правильно. И не надо изнурять себя тяжелой физической работой.
1: Да, не без этого, потому что... Вот
0: что ты еще знаешь?
1: Недавно, по-моему, концерт у Гарри Стайлза был. Вот как раз-таки в такую жару, ты представляешь?
0: Да?
1: Да, он дал концерт, причем он длился, по-моему, даже больше, чем час. Ну, может быть, даже 2 часа. И вот он там и воду пил, и полежал уже на сцене. Ну
0: а
1: совсем
0: головной убор был на голове?
1: Ой, ну это, конечно, другая история. Может быть, это был парик, кто знает, тоже в целом защищает. А что еще можно придумать? Ты видел вот всякие эти куртки забавные, которые продавали, по-моему, зимой, готовились к лету, продавали зимой. Всякие там бренды, такие надутые, надувные куртки, которые можно заполнять, ну, чем хочешь. Хочешь водой, хочешь не только. И вот таким образом можно ходить. Да, вот с водой и со льдом в таких куртках эта идея отличная, а вот со всякими алкогольными напитками, пожалуйста, не борщите. Особенно на улице.
0: Борщите. Хорошее слово, конечно.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Есть предложение, друзья, этим жарким вечером отметиться и поднять себе настроение в дорожном потоке. Но до этого момента есть, опять же, предложение посмотреть на наш город с высоты птичьего полета. Возможно, где-то пробочка, возможно, где-то ДТП. Вот. Ну и просто, чтобы всем комфортно ехалось, давайте, что у нас на дороге, как ситуация.
2: Так, ну ДТП вроде как у нас нет. Хорошо. Это очень даже хорошо. Что касается загрузки дорожной, друзья, ну здесь у нас практически как всегда, за исключением проспекта Черняховского. Сегодня как-то именно в этой части города достаточно много людей. Если вы направляетесь куда-нибудь в центр города или, например, к мосту Блохина, то, знаете, придется потратить чуть больше времени, чем обычно. Что касается моста Блохина и, естественно, Кировского моста, то здесь обстановка как обычно. Ты, кстати, слышал новость о том, что вроде как рассматривают проект о том, чтобы добавить, сделать дополнительный мост, который может немножечко разгрузить и Кировский, и Блохина для людей, которые добираются с той части города вот сюда.
1: С какой?
2: Ну, с железнодорожного. Вот это.
1: Вот здесь вот, чтобы вот это, на площади Ленина?
2: Да, как я понимаю. Ну, в общем, дадимся подробности уже за эфиром.
1: Я представляю, какой... Я просто вижу, как, знаешь, новостройки, как растет наш город, и мне страшно подумать, что будет через лет 50. Это будет вообще очень здорово. Но сейчас не об этом, друзья. Сейчас миргать будем. Давайте на счет 1, 2, 3 включаем аварийку своего автомобиля. Несколько секунд, как мы говорим, миргаем. Об этом можно написать. Я такой-то помиргал там-то. А если ответочка есть, так вообще хорошо. Но это если не противоречит безопасности. А еще многие нам присылают фотографии, как они едут, где они миргают. В общем, давайте, самое главное, занесли палец на кнопку аварийки, готовы, поехали, погнали, полетели.
2: 1, 2, 3, мир!
0: Хорошая компания на радио Витебск. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: отметим некоторых наших радиодрузей, которые активно отмиргались и об этом смогли написать. Очень хорошо Андрей написал. Андрей Форд 1969 помиргал. Молодец, Андрей.
1: Отлично. Есть у нас также Анна, которая забралась аж на улицу генерала Ивановского. Вот там помиргала, но фоток не прислала.
0: А ты так сказал, что Ивановского где-то очень далеко, как будто бы.
1: Да, ну знаешь, как не так часто прилетают нам оттуда мирги, поэтому я как-то так, ого, ничего себе.
0: Володя на улице 39-й армии, он помиргал. Тоже молодец. Володя, хорошего вечера. Всем вообще хорошего вечера.
1: Да, однозначно. Проспект Строителей тоже отозвался. Иван здесь отмиргался. Вам тоже приветы.
0: И Павел тоже на Строителе отмиргался. Ответочки не видел, но все равно на улице ребята были. Тоже здорово.
1: Да. Что касается следующего привета, кто-то у нас здесь еще есть. А, вот он. Сергей отмиргался на Московском. Большие-большие приветы.
0: Анна на улице Чкалова возле 11-го дома во дворе.
1: Так, ну и что? Андрей, про Андрея рассказал?
0: Да.
1: Да? Ну
0: про
1: все.
0: Сергея не рассказывали. Сергей, Мирк на Московском проспекте. Ребята, всем прекрасной компании, хорошей компании этим вечером.
2: Хороший вечер в хорошей компании. Реклама. МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: ожидаемым, не то чтобы просто нейтрально воспринимаемым, а даже ожидаемым, поскольку действительно есть отличный шанс залететь для начала в список, а потом и в лето с шикарным подарком.
1: Да, играем мы в игру, которая так и называется «Влетая в лето» в ближайшем будущем, где-то через минут 10, но пока в средний час послушаем свежие новости.
2: Ты слушаешь Радио Витебск. Хорошая компания –

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В областном краеведческом музее открылась выставка «Главные на дороге», посвященная 90-летию ГАИ. Черного копателя задержали в области. В Витебске заработали освежающие арки. В начале следующего часа об этом и другом.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Влетай в лето.
2: Уже традиционно мы играем приблизительно в 17.35, но сейчас 17.32. Вовлетая в лето, и каждую неделю новый приз уходит кому-то из наших радиодрузей.
3: Да. Слушай, мне кажется, нужно признаться, что у нас в очередной раз возникла дилемма за счет того, что температура сегодня вот такая жаркая, а к выходным говорят, что будет понижение градуса. У нас остался бассейн надувной, и у нас остался спальный мешок. Так вот, что лучше, жить сегодняшним днем или смотреть на перспективу?
2: Давай спросим у наших радиослушателей. Давай. Так, давайте быстренько, вайбер 7071 и 0071. Пишите, что вы хотите, чтобы мы на этой неделе разыграли. Все-таки, чтобы это был бассейн или спальный мешок. А пока вы пишете, напомним, что играем мы вместе с нашими друзьями и партнерами, турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличнейший сервис, выгодные цены, конечно же, гарантируются. Если еще вы запланировали отдых, но, как говорится, голова кругом от всевозможных предложений, смело идите, вам, как, вас, как говорится, на путь истинный наставит и отправит туда, как раз таки, куда нужно, чтобы вы получили все, что хотите, и действительно отдых заполнился только хорошими моментами. Ну что, пишут наши радиодрузья?
3: Что? Бассейн, по-моему.
2: Ну, давай бассейн разыграем. Все, на этой неделе, друзья, бассейн для всей семьи от турагентства «Вокруг света» в игре под названием «Влетай в лето». Правила все те же. Все те же. Мы, друзья, совершаем с вами такое радиопутешествие.
3: Да, рандеву. Да, то самое.
2: Рандеву?
3: Да, практически.
2: Или вояж?
3: Ну, тут как... Для каждого свое. Ладно, что касается игры сегодняшней, друзья, определились уже с подарком, остается только определиться и с локацией, которую так бережно подготовил Саша.
2: Ну, давайте, рассказ будет не очень большой, да, надо будет угадать именно город. Именно надо угадать город. Значит, что я могу про этот город сказать? Вообще основали его рыцари. В далеком 1200 бородатом году. Вот, основали этот город. Соответственно, там очень много такой вот старой архитектуры. Ну, то, что осталось, конечно. Потому что в результате Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, ну, я в целом это все называю. Конечно, многое было разрушено. Но, тем не менее, это был когда-то западный город. А после войны он стал городом Советского Союза. Вот, и на берегу Балтийского моря. Вот, друзья, давайте-ка и отгадываем, что это за город такой.
3: А я, между прочим, уже вижу, как народ активно начал здесь писать. Кстати, правильные ответы. Ну ладно, я думаю, мы определим с победителями спустя песню.
0: Влетай в лето! Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Белоруссии.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
7: Влетай в лето.
8: Ну, как только я исторические какие-то данные сказал, то наши радиодрузья, конечно, догадались, что речь в игре «Влетай в лето», и совершали мы такое маленькое из нескольких предложений путешествия, конечно же, в Калининград, и Кёнигсберг мы тоже принимали варианты ответа. Вот, неважно, можно было и так ответить, но когда-то Кёнигсберг, потом, конечно, переименовали в Калининград. Кто у нас самый быстрый? Кто у нас первый человек, который попадает в список претендентов на бассейн для всей семьи?
9: Так, ну определенно, здесь, опередив всех, мне кажется, человек заслуживает не только аплодисментов, но еще и рекомендаций. Идите в большой спорт. Глядишь, у вас действительно очень быстрые не только пальцы, которые набирают текст, но еще и ноги. Влад, поздравляем вас! Ваш номер заканчивается на 126. Только что лайкнула Калининград.
8: А что за такое за спорт ты только что Дроздова придумала? Это такое, что, что? Где, кто быстрее смс-ку напишет? Интересно.

0: здесь Варзан поет про то, что разные люди мы, да и разные ситуации бывают буквально в несколько одних тех же минут. Друзья, вот только что поздравляли победителя, а сейчас будем переживать за людей, которые попали в ДТП. Где-то между Московским и Петруся-Бровки. Друзья, на этом перекрестке случилось ДТП, и там сейчас огромная-огромная пробка, так что будьте, пожалуйста, осторожны.
1: А есть еще какие-то, может, такие горячие места в нашем городе? Или все как обычно?
0: Ну, наверное, проспект Черняховского, если вы едете в сторону проспекта Строителей.
1: Отлично. Друзья, есть еще у нас объявление. ЖЭД города Витебска обращает внимание жильцов многоквартирных жилых домов. Категорически запрещается самовольно открывать и проводить работы во внутридомовых электрических щитках. Ну, это всем понятно, просто лишний раз это напоминается. Предупрежден, значит, вооружен.
2: Радио Витебск. 91

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Пока вы едете в автомобиле, а может быть, последние минутки досиживаете на работе, есть интересная у нас новость про одного парня. Между прочим, казалось бы, сейчас все знакомства перешли в интернете. Знаете, в интернете вообще все смелые. Вот. А парень жил по старинке, значит, в Гомеле появился паренек, который расклеивает объявление и ищет он жену. Так и написано в объявлении: ищу жену.
2: Слушай, ну вообще это, конечно, оригинально, я хочу тебе сказать, особенно учитывая, что ему 26 лет, то есть он молодой, высокий, образованный, он говорит на нескольких языках.
1: Инженер, два образования, люблю активный отдых, велосипед, теннис, волейбол. Читаю, это в объявлении я сейчас читаю.
2: Да.
1: Люблю животных, природу, больше интроверт, но за посещение интересных мероприятий вместе. Не пью, не курю совсем, бывших жен и детей нету. Читаю книги, знаю английский. Максим.
2: Золотой человек, особенно учитывая, что требования к своей будущей, ну, даме сердца, давайте так, вот такие. От 18 до 26 лет со схожим мировоззрением. И все. Более адекватного превью я давно не читал.
1: Ты что, влюбилась, что ли, уже по объявлению?
2: Нет, я не влюбилась.
1: Но я думаю, что парень обязательно найдет свое счастье. И кто-то найдет этого парня Максима. Пожелаем ему удачи.
0: И слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине «Един».
0: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: такие мотивы всегда приятно отправляться со своих рабочих мест, друзья. А если вдруг вы в отпуске, так и еще лучше.
1: У нас, как всегда, в начале часа свежие новости. Послушаем Таню Белоголовкину.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 18 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка «Главное на дороге», посвященная 90-летию ГАИ. Тематическая экспозиция отражает историю становления, развития и повседневной деятельности службы, обеспечивающей безопасность дорожного движения в Витебской области, и будет работать до 12 июля. Выставка включает архивные фотографии, документы, образцы, формы, служебные предметы, элементы технического оснащения, также иные материальные свидетельства, связанные с историей и деятельностью ГАИ. Торжественной частью открытия экспозиции стало награждение ветеранов и проявивших себя сотрудников ГАИ. В Витебское областное управление МЧС прибыли для дальнейшего прохождения службы 24 молодых специалиста. Вчерашние курсанты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, успешно окончившие вуз в звании лейтенанта внутренней службы, распределены в различные подразделения северного региона страны, информирует Витебичи. С молодыми офицерами встретился член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Руководитель поприветствовал выпускников на Витебской земле и выразил уверенность, что молодые офицеры станут надежными опорой для безопасности региона. В Витебской области задержан черный копатель, сообщили в МВД Республики. Оперативники при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали ранее судимого 63-летнего витебчанина. В его жилище и дачном доме было обнаружено изъято 3 единицы огнестрельного оружия, около 40 патронов, 5 взрывных устройств, взрывчатые вещества и составные части огнестрельного оружия. Мужчина оборудовал музей с обмундированием, элементами вооружения и иными предметами нацистской направленности. Установлено, что фигурант занимался раскопками в местах проведения боев времен Великой Отечественной войны. Имеет навыки изготовления и восстановления огнестрельного оружия и взрывных устройств. Следователи возбудили уголовное дело. В жаркие летние дни в Витебске по традиции последних лет установили специальные дисперсионные водные арки для спасения от зноя, пишет Витебичи. Как сообщили в филиале Витебского водоканал, в городе предусмотрено несколько удобных мест для таких арок с большой проходимостью горожан и гостей города. Улица Ленина напротив Витебской ратуши, возле летнего амфитеатра на улице Гоголя, парк Победителей на аллее, привокзальная площадь возле железнодорожного вокзала, улица Замковая возле универмага, стационарная арка работает в парке Тысячелетия Витебска. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометам». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здрасте, здрасте, наши дорогие радиодрузья. 18.08. Хорошая компания передает привет всем хорошим людям.
1: Да, привет передаем всем хорошим людям. И мне кажется, стоит сюда же прикрепить какую-нибудь интересную историю. Вот знаешь что, мы периодически рассказываем здесь о братьях наших меньших, да, котах, собак, там, ежах и всех остальных. Хочется поговорить про кота.
0: И что, кот?
1: Ну, ты представляешь, что коты разрушителем семьи бывают?
0: Да?
1: Да, вот такая вот история.
0: Ну, коты вообще такие, конечно, животные.
1: Ой, но на самом деле я тоже видела много, по крайней мере, видеоматериала с подобного характера. В общем, женщина рассказывает, говорит, была у меня кошечка замечательная такая, жили мы с ней душа в душу, а тут, значит, я замуж вышла. Вышла замуж, муж переехал, видимо, к ней, и вот они живут, тоже вроде как замечательно, но вот беда. Кошка решила полюбить мужа, понимаешь, и теперь свою истинную хозяйку она даже не подпускает к нему. Она ее лупит, кусает, грызет, шипит и говорит, все, теперь это моя прелесть.
0: Это женщины, это конкуренция.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Так, ну что, у нас здесь, друзья, важные новости. Мне кажется, все мы активно готовимся к нашему славянскому забегу, но в переносном смысле, потому что пробежаться, мне кажется...
1: Во всех смыслах мы готовимся к нашему славянскому веселому забегу. Рамки вот эти вот охладить по-витебски поставили в нашем городе. Это тоже такая знаковая вещь для многих приезжих, и все любят охлаждаться по-витебски.
0: Да и вообще, на самом деле, в этом году как достаточно много нововведений, и вот про одно из них хочется рассказать, о том, что, например, впервые в истории международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске главную сцену откроет не просто какое-то, что грандиозное хореографическое шоу «Увертюра танцуй славянская душа». Представляете, представители 13 славянских народов продемонстрируют свои хореографические достижения, и самое главное, событием вечера станет выступление легендарного коллектива Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Ну, кстати, надеемся, что все это вам понравится, эти лучшие номера будут только для вас, и, между прочим, ведущие коллективы Беларуси тоже будут, такие как «Хорошка», «Белые росы», «Толока» и другие. Концерт состоится 15 июля в летнем амфитеатре.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. Кто в плей-офф, а кто домой? Давайте разбираться, как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
1: Спорт-ФМ. Какой счет?
0: Групповой этап Мундиаля завершен. Давайте узнаем о итогах матчей выходных дней. Хет-трик Дембеле приносит Франции победу 4-1. Это самый быстрый хет-трик на Мундиале с 1982 года. Команда Дешама выигрывает группу И и попадает на Швецию в 1/16. Норвегию ждет Кот-д'Ивуар. У викингов, к слову, так и не вышли Холланд, Эдгар и Сёрлот. Сенегал в плей-офф. Африканская сборная разгромила Ирак 5-0, играя в большинстве 80 минут. В рейтинге третьих мест Сенегал лучшая по разнице мячей. Команда с тремя очками. Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира сыграли 0-0 третий матч против саудитов. Дебютанты Мундиаля финишировали вторыми без единой победы. У Вадини и Сухари три сейва.

0: В 1/16 Кабо-Верде сыграет с Аргентиной. Этой стране давали всего 1% на выход из группы. И вот она, история. Испания выигрывает группу H. Подопечные Де Ла Фуэнте минимально переиграли Уругвай 1-0 и завершили групповой этап без пропущенных мячей. Уругвайцы же второй мундиаль подряд пролетают мимо плей-офф. Безумная развязка в группе J. Бельгия выходит в плей-офф с первой строчки, обыграв Австралию 5-1, а Иран, сыграв 1-1 с Египтом, остается третьим и пролетает мимо 1/16. Иранцы забили на 90+3. Этот гол выводил их из группы напрямую, но его отменил ВАР из-за офсайда. Беллингем приносит Англии победу над Панамой 2-0. Джуд оформил 1+1 и помог команде выиграть группу. А Хендерсон стал первым англичанином, сыгравшим на 4 чемпионатах мира подряд. В 1/16 банда Тухеля встретится с Демократической Республикой Конго. Хорватия переиграла Гану 2-1. Победный ассист отдал 40-летний Модрич. Он стал самым возрастным автором голевой в истории чемпионатов мира. В плей-офф хорваты сыграют с Португалией. Месси и Роналду в 1/4 не встретятся. Португалия заняла вторую строчку в группе, не обыграв Колумбию. В третьем матче 0-0. Теперь она сыграет с Хорватией в 1/16 и потенциально с Испанией в 1/8. Пара Португалия-Аргентина возможна лишь в финале или матче за третье место. Узбекистан прощается с чемпионатом мира. Команда Коновара вела у Демократической Республики Конго, но проиграла 3-1 и пустила африканцев в плей-офф. За три матча очков набрать так и не удалось. И все равно спасибо за турнир. Аргентина грохнула Иорданию 3-1. Альбисолесте выбили 9 очков за 3 тура и без проблем выиграли группу. В 1/16 им играть с Кабо-Верде. Месси забил 19-й для себя мяч в рамках турнира и стал первым футболистом, отличившимся в 7 матчах чемпионата мира кряду. Австрия вырывает ничью у Алжира 3-3. Матч, в котором обе команды устраивала ничья, получился лучшим на групповом этапе. Австрию и Алжир устраивала ничья, и те, и другие выйдут в плей-офф, но побеждать невыгодно обоим. Вторая команда группы выходит на Испанию, а третья на Швейцарию. При этом поддаваться нельзя. Алжир по рейтингу третьих мест не пройдет, а шансы Австрии на проход будут небольшими. Банда Рангника спаслась на 90+6 минуте благодаря голу Калайджича. Абсолют синема. Вчера прошел первый матч 1/16 Кубка мира, и Канада первый участник 1/8 финала. Хозяева турнира дожали ЮАР в концовке. Единственный мяч забил Эуштакио. Для них это первая победа в плей-офф чемпионатов мира в истории. В следующей стадии канадцы сыграют с победителем пары Марокко-Нидерланды. Сегодня вечером нас ждут еще два матча 1/8. Бразилия встретится с Японией в 20:00. Германия с Парагваем в 23:30. А уже завтра в 4 утра Нидерланды встретятся с Марокко. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: наши дорогие, продолжается хороший вечер в прекрасной, хорошей компании, в лучшей компании, лучше некуда компании. И после небольшой рекламы лучший любовный гороскоп. Даже не смейте вообще нигде слушать. Для у всех в любви все получится.
1: А все так хорошо начиналось.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Любовный гороскоп.
0: Как всегда, самая важная информация для тех людей, для которых слово «любовь» — это не пустое место. Да-да-да. Любовный гороскоп в хорошей компании. Давай, кто начинает?
1: Для тех, кто верит в то, что на чувствах вообще строится абсолютно все. В общем, мне кажется, девчонки все такие сразу: «Да, мы здесь, мы здесь». Совнов, конечно же, начнем. Ну, с кого мы еще начнем?
0: Не, ну давай ошарашим. Наоборот, пойдем сейчас.
1: Так, что касается Овнов сегодня, некие надежные люди будут рядом с вами вечером. И даже самые запутанные вопросы точно решатся. Между прочим, на удивление легко.
0: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет некогда вникать в ваши проблемы, поэтому слушать он у нас будет несколько отстраненно и рассеянно, не вдаваясь в подробности и пропуская важные, на ваш взгляд, детали. Постарайтесь войти в его положение и не обижаться.
1: Видимо, у близнецов в последнее время дела любовные и вопросы денежные, ну, где-то там, рядом совсем идут друг с другом, потому что в гороскопе написано следующее. Новые знакомства не просто приятны, но и потенциально прибыльны, так что не упускайте шанс с кем-нибудь поздороваться.
0: Раки, сегодня вам вечером не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь, лучше остановиться и перевести дух. В противном случае вашему любимому человеку придется потом проходить курс психологической реабилитации.
1: Львы, сегодня вы на максимум выкрутите свои организаторские способности. Именно они помогут добиться заметных результатов, побить ваши позиции укреплены. В общем, веселый у вас будет вечер.
0: Девы, ваше счастье не за горами. Оно придет не сегодня, но уже сегодня вечером вы увидите его краешек, его кусочек, его свет, который будет обещать вам множество всяческих благ впереди.
1: Весы, сегодня можно не замыкаться одному в комнате, а позвать всех своих родных, близких и любимых, потому что именно это сделает ваш сегодняшний вечер еще лучше, и самое главное, отношения с близкими только улучшатся.
0: Скорпионы, семейная жизнь сегодня может развиваться по спирали. В первой половине дня никаких изменений звезды вам не предсказывают, зато в конце дня, возможно, может случиться ссора с супругом, который будет недоволен вашим к нему отношением. Постарайтесь смягчить его гнев вкусным ужином, а также теплотой и лаской.
1: Что касается стрельцов, то сегодня у вас благоприятное время для новых проектов и деловых знакомств. Может быть, кто-то во вторую смену работает. И, между прочим, инициатива окупается, но не только в рабочих делах, но еще и в любовных.
0: Козероги, сегодня у вас вечер находок. Лучше любого поисковика вы будете находить не только потерянные ручки, карандаши и пуговицы, но и любимых и любящих вас людей. Причем в больших количествах, настолько больших, что к вечеру вы даже начнете подумать о том, как бы все эти сокровища не потерять обратно.
1: Водолеи, судя по всему, у вас очень активный партнер, либо партнерша, потому что вы уже устали принимать бесконечные предложения о том, а поехали туда, а давай вот это, а давай вот это. Но самое важное, что сегодня стоит рассмотреть их внимательнее, потому что они выгоднее, чем кажутся на первый взгляд.
0: Рыбы, сегодня не стоит чересчур верить вашему любимому человеку и надеяться на то, что он беспрекословно и оперативно выполнит все то, что вам наобещал. Скорее всего, это окажется мифами, сказкой, фантастикой, чем угодно, только неправдой. Что ж, бывают в жизни огорчения.
2: Любовь.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Ну вот, Анастасия, опять сейчас будем просить, как говорится, помощь зала в одной известной телепередаче. Значит, как всегда, трек вечера по будням, и мы предлагаем вам выбрать, какую же мы песню будем слушать в начале музыкального агента программы «Приятного поздравления», которая стартует в следующем часу.
2: Да. Так, как обычно, у нас есть две композиции на выбор, вам остается только проголосовать за ту или иную, и таким образом мы определимся, чей трек мы послушаем в полном размере. Кстати, у нас сегодня две группы, только одна.
1: Ты только увидела сейчас?
2: Да, да, только одна женская, а вторая получается мужская.
1: Мужчинская, да.
2: Мужчинская.
1: Мужчинская.
2: Да, очень интересно. Ну, в общем-то, давайте рассказывать будем вам, кто сегодня попадает под раздачу. «Красным сердцем» вы можете голосовать. По-моему, это, кстати, один из первых хитов вообще был группы Spice Girls, но точно первый альбом. Точно первый альбом.
1: Не под эту музыку рекламировали известный напиток, которым можно запивать вкусно?
2: Может быть. А ты уверен, что они?
1: Ну, а кто еще?
2: Рекламировали.
1: Ну, реклама была веселая. И клип был веселый, между прочим, да.
2: Ну, и песня, мне кажется, веселая, и до сих пор она такая.
1: Да, значит, все. Красные сердечки, вайбер 707-71-071. Если вы считаете, что программа «Музыкальный агент» может начинаться вот с этого. Если вам не нравится этот вариант, тогда есть другой. Значит, на языке, как говорится, родных осин, но тоже очень драйвный и веселый.

0: Не знаю, почему дискотека «Авария» называет свой стиль русский хип-хоп, но вот, что там от хип-хопа?
1: Интересно.
0: Я сам далек от хип-хопа, но...
1: А мне кажется, было бы интересно их замиксовать, ты представляешь?
0: Кого?
1: Вот эти две песни.
0: А, возможно.
1: Они, мне кажется, они немножечко похожи.
0: Да, кстати. И такое бывает в нашем мире. Черненькими сердечками голосуем, если мы будем слушать дискотеку «Аварию». Да, дискотеку «Аварию» здесь, на волне радио «Витебск». Ну и не забываем про приветы и поздравления. Тоже все аккумулируем, все будем рассказывать. Ну а про музыкальные заявки уже потом поговорим. Ну а в начале часа, что, как всегда, послушаем Таню, она расскажет свежие. Ты что-то хотел сказать еще?
1: Мне ничего не остается сказать. Мы готовы принимать ваши письма, друзья. Музыкальный агент скоро стартует.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: твоего города. В Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление о реорганизации Академии образования, сообщили в пресс-службе правительства. Организацию назовут Академией национального образования, и к ней присоединят Республиканский институт профессионального образования, а также Республиканский институт высшей школы. Академия национального образования обеспечит преемственность деятельности в части научно-методического обеспечения всех уровней образования, от дошкольного до высшего образования, дополнительного образования взрослых, детей и молодежи, а также реализацию программ повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, отметили в пресс-службе.
0: В мире.
1: Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. Он призвал немедленно остановить денежные вливания в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами. Кшиштоф Босак подчеркнул, что подобная слепая щедрость привела к тому, что в Киеве начали откровенно презирать Варшаву, воспринимая ее как слабую сторону. В немецком городе Штаде произошла стрельба. Инцидент случился в центре матери и ребенка. Погибли 5 человек, 4 женщины, 1 мужчина. Детей среди жертв нет. Полиция была проведена спецоперация. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Ведется расследование обстоятельств и мотивов преступления. У берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Билд со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 42 километрах к северу от столицы страны Каракса, где проживает более 3 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. 24 июня в Венесуэле произошли 2 серии мощных подземных толчков. После этого произошло еще более полусотни афтершоков. Согласно последним данным властей, число погибших возросло до 1450. В больницах находится более 3200 человек с травмами. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Здравствуйте, 19.06 в нашем городе. Итак, начинаем программу «Приятного поздравления». Музыкальный агент на лучшей волне региона.
1: Так, что касается праздников, да, сразу будем к ним приступать. Мне кажется, это
0: конечно,
1: уже какая-то такая приятная традиция.
0: Надо было раньше к праздникам приступить, еще прямо в 16.00, как только мы начали свое балабольство.
1: Кто-то с утра уже к праздникам, да.
0: Ну, это чревато, конечно.
1: Нет, ну люди в отпуске, в конце концов.
0: А, ну это да.
1: А что касается, кстати, ты знаешь, что по статистике именно конец июня и июль чаще всего разбирают в качестве отпуска?
0: Ну да.
1: Вот так, ну, вот так. Так что, мне кажется, есть тобой подтверждение.
0: Ну, конечно, отчаянные в ноябре, но зато в ноябре можно куда-то улететь, там, где сейчас лето. Тоже хорошо.
1: Ну, кстати, да.
0: Или в октябре.
1: Но это нужно, возможно, не один год копить. Хотя, кто его знает. Что касается праздников, друзья.
0: Ты делаешь больно, Дроздов.
1: Зачем ты это сказал? Но давайте о хорошем. Праздники сегодня имеются. Например, День объятий.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот прям приятно.
0: Почему ты, дорогой, мне цветы не подарил? Ну, сегодня День объятий, я тебя должен просто обнять. Вот и все.
1: Вот есть чем крыть. Отлично, берем на заметку. Международный день рыбака. Что за мужской день? Ты посмотри со всех сторон. Обнял и такой, ну, я на рыбалку, день рыбака.
0: Ну, почему? Есть девочки, которые тоже очень любят ловить рыбу. И более того, у меня даже есть мои друзья, и вот они прям дичайшим образом любят это все это дело.
1: Я у них
0: спрашиваю, говорю, какое у вас хобби? Они говорят, секс и рыбалка.
1: Ну вот, нет, я не удивляюсь, что действительно такой набор есть и у женщин, я просто в контексте, знаешь, не так часто мужчины говорят о том, что «А почему ты мне не подарила спиннинг, например?» Ну или что-то вроде.
0: Это кто так говорил тебе?
1: Я же тебе говорю, никто не говорил.
0: А, никто не говорил?
1: Прием, да, ты чего?
0: Я не услышал, да, извини.
1: Так, все, пошли ко дню черешни уже, да?
0: Сегодня день черешни, ребята, надо наедаться вот этим всем, пока вот оно есть, потому что скоро отойдет и все.
1: Так, что? Она уже стала немножко дешевле или еще нет?
0: Ну, поговорить стало?
1: Да,
0: ну,
1: надо идти.
0: Все,
1: надо
0: отлично. Ребята, а пока Дроздова идет за черешней, я не знаю, где она сейчас будет ее искать. Конечно,
1: пойду дерево трясти.
0: Когда рынок смоленский уже вон закрыт. Мы давайте послушаем веселую песню о дискотеке «Авария» про опа-опа. А вы нам пишите сообщения поздравительные, приветственные. Какие хотите, пишите. И музыкальные заявки мы тоже выполняем. Если есть, конечно, все в нашей музыкальной базе. Все, давай, поехали.
2: Музыкальный агент.

0: «Специальный агент».
1: Вот прекрасная реакция от нашей радиослушательницы, от Натальи, которая написала под аварию: «Пошли в пляс с котом, супер, Собакину жарко, отказался». Вот это начало. Вот и хорошо, вот и здорово.
2: Красота. А у меня здесь есть привет. Вот, например, Иван передает Николаю Мясоедову из городка: «Не грусти, все будет хорошо, у тебя ты лучший напарник смены от коллеги Ивана».
1: Оля написала: «Здравствуйте, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, Игоря Бурдова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем. Пусть каждый день приносит новые возможности. Рядом будут надежные, любящие люди. Пусть все цели достигаются, а мечты сбываются. А жизнь радует яркими событиями и приятными сюрпризами. Счастья, удачи тебе и отличного настроения. Спасибо за все. Семья Менделевых из Гомеля».
2: Так, ну я думаю, что-нибудь интересненькое мы поставим. Тем более, Тедди Свимс тут пытался ворваться в чат, а мы ему немножко перекрыли кислород. Давай исправляться.
0: Музыкальный

0: Показалось, что программа приветов и поздравлений все? Нет.
1: Но мы все еще здесь.
0: Да, после рекламы, друзья, продолжим.
2: Реклама. Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Интернет накапливает море информации. Ваши персональные данные в нем – заманчивый улов для аферистов. Размещая сведения в открытом доступе, мы сами отпускаем их в свободное плавание. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает. Вашу личную информацию могут использовать в противоправных целях. Сохранить приватность просто. Ограничьте объем данных в соцсетях. Не переходите по подозрительным ссылкам. При онлайн-покупках пользуйтесь надежными ресурсами и создавайте сложные пароли. Находясь в сети, не попадайтесь в сети.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Музыкальный агент.
0: Ничего не изменилось за последние 5 минут. Вайбер, телеграм 707-7171. Это для связи с музыкальным агентом. Ваш привет, поздравления, музыкальные заявки.
1: Есть еще и группа Радио Витебск ВКонтакте, конечно, но туда желательно писать где-то минут до 40, чтобы 100% прочитали, а то всякое бывает. Но есть у нас те, которые уже здесь, и вот им дорогу. Светлана передает привет любимому крестнику Менделю Артему от крестной Светланы из Гомеля. Хорошего ему вечера и отлично. Отличного настроения.
0: Любовь написала: добрый вечер. Передаю огромный сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего теплого вечера, веселого настроения, крепкого здоровья, чтобы на душе всегда было радостно и спокойно. Приятного дружеского общения, удачи и везения. Обнимаю, целую, очень скучаю и безгранично тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба.
1: Какой у нас здесь есть хороший Иван. Хороший просто по-человечески, потому что не всем еще успел поднять настроение и решил исправиться. Передает привет Валерию Власову из городка. Поздравляет его с днем рыбака. Пусть он тоже не грустит, словишь еще свою русалку.
0: Ну, а я тоже хотел бы передать привет всем рыбакам, да и Анастасия, всем рыбакам, всем, кто хоть когда-нибудь удочку, ты когда-нибудь удочку держал в руках?
1: Было дело.
0: Все, ты что же рыбак? Короче, всем привет, всем поздравления.
2: Музыкальный агент.

0: Поняла? Вот, видишь, как хорошо привет поздравить.
1: Приятно, передавать. Спасибо большое.
0: Спасибо, Вань, хорошего вечера. А, есть сообщение. Написала нам Галина. Привет, радио. Мы, ваши слушатели, хотим передать огромный праздничный привет и самые теплые поздравления нашей любимой тете Елене Петровне. Сегодня у нее день рождения, и мы хотим сказать: Лена, ты наше солнышко. Без твоих советов и пирогов жизнь была бы не та. Пусть все задуманное сбывается, а поводов улыбаться будет миллион. Поставить для нее что-нибудь бодрое.
1: Так, есть у нас, кстати, еще один привет. Здесь привет от сына Николая, папе Игорю. Передает ему большой-большой пламенный, чтобы вечер был хорошим.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана обсудили в белорусском правительстве. Польша закупит 3 шведские подводные лодки А-26. Белорусы Корольков и Полюшец завоевали серебро на юниорском чемпионате мира по танцевальному спорту. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск.

0: агент.
1: Так, ну что, пришло время врываться в эфир, естественно, с хорошими новостями, с хорошими сообщениями, потому что есть и приветы, и поздравления. Не забывайте про то, что музыкальные заявки тоже актуальны, но недолго, потому что час практически, ну, через полчаса даже чуть меньше закончится, друзья. Ну, это так, просто напоминаю. Но прежде хотелось бы, конечно, обратиться к вот этой прекрасной девушке, которая сегодня передает привет своему мужу Павлу и говорит, что он самый лучший в мире, но очень сильно тебя люблю, ведь ты подарил мне прекрасных деточек. Девочку и сыночка. За 20 лет я не разлюбил тебя ни на секундочку, а наоборот, мои чувства стали еще сильнее. И попросила включить самую лучшую песню для мужа, но однозначно в контексте мы подберем что-нибудь.
2: А есть Андрей, ну я тоже врываюсь в эфир, как ты говорила. А передайте мне, пожалуйста, привет, написал Андрей. Картоху окучил и пойду омлет исполняю с чесноком в сливочном масле с помидорками. Написал Андрей.
1: Так, что написала у нас здесь еще одна девушка? Передает привет для Карунова Сергея. Кстати говоря, привет передает Елизавета, а также, я полагаю, присоединяется к этому привету и мать Карунова.
2: Есть еще одно поздравление. Дети Ольга и Сергей поздравляют маму и папу с 25-й годовщиной свадьбы.
1: Ух ты!
2: Четверть века вы идете рука об руку, ругаетесь из-за пульта, миритесь за чашкой чая и все равно смотрите друг на друга так, как будто влюбились вчера. Спасибо, что вы у нас есть, что научили нас, что семья – это не про идеал, а про поддержку. Желаю вам еще столько же счастливых лет вместе, пусть все будет хорошо. И поставьте для них какую-нибудь веселую песню. Ну, так как раз-таки про то, что ты говорила, да, для всех любящих сердечек песня Анны Немченко «Замужем».
0: Музыкальный агент. Итак!

0: агент.
1: Наконец-то вечер, и, наверное, много среди наших радиослушателей, тех, кто отдыхает после этой жары. Может быть, кто-то еще в жару работал. Берегите себя, между прочим. А вот как раз-таки есть сообщение от нашего радиослушателя. Не знаю, как его зовут. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет деду Сергею, его другу и напарнику Александру. Парни, вы хорошие строители. Сегодня было жарко, но завтра будет легче. Спасибо.
2: Ой-ой-ой, ты представляешь, люди работали целый день на жаре физически. Это, конечно, тяжело, но вы там держите. Надеемся, что у вас все хорошо. Денис здесь передает привет Ивану Белинскому и Коле Мясоедову из городка от Витебской группы.
1: А Вероника написала: «Добрый вечер, передайте музыкальный приветик моей семье, сыновьям Сергею и Егорке, невестке Элеоноре и любимому мужу Сергею Руль, ваша любимая мама и жена».
2: Так, ну и финалочка. Павел здесь опять стучится и говорит: «Ой, ну поставьте мне, пожалуйста, что-нибудь веселое».
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз напомним, программа «Музыкальный агент». Привет, поздравления, музыкальные заявки. Связаться с нами легко. Вайбер, Телеграм, 707-71-071.
2: Да, что касается у нас здесь чудесных приветов, кто-то даже, кстати говоря, присылает фотографии, что особенно приятно. К сожалению, здесь мы ничего передать не можем, просто полюбоваться и сказать, какие же вы классные. Ну, а пока есть у нас здесь Андрей, например, который передает привет на лучшей девушке города, милой Наташеньке. Не уставай на работе, я тебя заберу.
1: А родители Артема Новикова поздравляют его с победой на турнире. Ты столько тренировался, столько раз не хотел вставать на утреннюю пробежку, но все равно шел и делал. И вот результат. Кубок и медаль. Пусть эта победа станет только началом. Впереди будет еще много ярких матчей и крутых достижений. Поставьте что-нибудь современное. Ну и выполняем музыкальную заявку.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Сегодня есть еще на статье очень хороший праздник. Он такой, конечно, неофициальный, а Международный день грязи.
2: Так.
1: Это вот, знаете, когда для вот детки, а им же вот все равно, им же весело. И есть много всяких видосиков, где эти маленькие детки вываливаются в грязючки. Ну, и знаешь, как на улице гуляют с мамой и как на улице гуляют с папой. Вот.
2: А потом вырастают эти маленькие детки, например, в больших тете, и начинают задумываться, ой, так, есть лечебные грязи, а еще можно грязь намазать на лицо. Тоже лечебную,
1: да,
2: естественно,
1: да,
2: чтобы омолаживаться и снова приближаться к детям. Ну, в общем, да.
1: А у детей, видишь, это генетически. Они знают, что эти грязи, они все изначально лечебные. Вот.
2: Так они говорят.
1: Да, поэтому, ну, это знаешь, как вот маленькие детки, там, груднички, они очень хорошо начинают плавать. Вот, да, и именно приучать плаванию вот с такого маленького возраста, потому что они рефлекторно задерживают дыхание. Вот, поэтому и вот и грязи хорошо, да, и еще, ну, ладно, не будем. Кто бы сказал, что я занимаюсь какой-нибудь пропагандой и употреблением каких-нибудь вкусных вещей.
2: Вкусных?
1: Вкусных. Очень.
2: Ладно.
1: Очень вкусных.
2: Хорошо.
1: Друзья, мы надеемся, что все-таки этот вечер был вкусным, как и ваш вкусный ужин и вкусный день в целом. Завтра на вторник будет полегче, вроде бы как...
2: Да? Ну, так говорят, учитывая то, что у нас эта неделя сокращенная, друзья, нам остается отработать всего лишь 3 дня. Вы представляете, мне кажется, это однозначно новость порадует тех, кто полностью ушел в работу и даже забыл, что действительно сегодня, на этой неделе мы работаем только до четверга.
1: Вот видишь, какую хорошую ты новость вспомнила для наших радиодрузей. А это была хорошая компания на волне радио Витебск. Слушайте нас с 16 до 20.00. Анастасия Дроздова.
2: Александр Дозаренко.
1: Пока.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Вопросы подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск и проведение форума регионов Беларуси и Узбекистана обсудили вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазис Кудратов на состоявшейся встрече, пишет Белта. Вице-премьер Беларуси назвал предстоящее событие значимым для двух стран и предложил сверить наработанные позиции. Белорусская страна готова обеспечить решение всех организационных моментов. У нас не должно быть никаких неувязок. Мы вступаем в высокую степень подготовки визита, сказал Юрий Шулейко.
1: В мире.
2: Польша подписала контракт о закупке 3 шведских подводных лодок типа А-26 для военно-морских сил, сообщает радио РМФ-24. Контракт был подписан в присутствии премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона в ходе польско-шведских межправительственных консультаций, состоявшихся в Гдыне. Поставка первой подводной лодки в ВМС Польши запланирована на 2030 год. По предварительным оценкам, стоимость программы может достигать примерно 20 миллиардов злотых, более 5 миллиардов долларов. Контракт включает не только строительство и поставку кораблей, но и логистический пакет, оперативное сопровождение, обучение персонала и подготовку инфраструктуры, необходимые для их ввода в эксплуатацию. Европа ощущает на себе последствия рекордной жары, которая привела к сотням дополнительных смертей, нарушила повседневную жизнь по всему континенту, а также вызвала растущую обеспокоенность по поводу распространения лесных пожаров. Об этом говорится в материале на сайте ирландской телерадиокомпании РТЕ. В минувшие выходные жара обрушилась на Чехию, Германию и Польшу, где были установлены новые температурные рекорды свыше 40 градусов по Цельсию. Прозвучало предупреждение, что на следующей неделе жара, вероятно, снова усилится в таких странах, как Франция и Германия, которые больше всего пострадали последние несколько дней.
1: Новости спорта.
2: Представители Беларуси выиграли серебряные медали чемпионата мира по танцевальному спорту среди юниоров, сообщает Белта. Соревнования проходили в немецком Бремене. Второе место заняли воспитанники Минска Дюшур Буревестник, Иван Корольков и Василина Полюшец. Представители танцевально-спортивного клуба «Империя» из Гродно, Роман Сегин и Ева Бранштейн расположились на 36-й строчке. Всего медали планетарного форума среди юниоров оспаривали 62 пары. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
8: Всем здравствуйте, это пицца. Вы слушаете нашу песню на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В белорусском правительстве обсудили формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Нидерланды намерены оказывать военную помощь Украине как минимум до конца 2029 года. Впервые за всю историю метеонаблюдения температура в Беларуси превысила 40 градусов по Цельсию. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Всем привет, это группа «Добро». У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Это значит, что новые игроки на рынке могут появиться уже в ближайшее время. Сегодня в правительстве на заседании наблюдательного совета парка высоких технологий рассмотрели проекты финальных документов, касающиеся внутреннего контроля, чтобы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем или же финансированию терроризма. Еще один документ определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проекту.
0: В мире.
1: Власти Нидерландов намерены оказывать военную помощь Украине как минимум до конца 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую оборонную стратегию королевства. При необходимости Амстердам готов и дальше снабжать Киев вооружениями с учетом его потребностей, используя в том числе механизмы НАТО, а также налаживать более тесное взаимодействие между оборонными предприятиями двух стран. Кроме того, оборонное ведомство Нидерландов рассчитывает применить полученный в ходе конфликта в Украине опыт для модернизации собственных вооруженных сил. В Венесуэле продолжают ликвидацию последствий мощного землетрясения. Растет число жертв и, к счастью, спасенных жизни. Местные СМИ сообщают, что спустя 4 дня из-под завалов извлекли мужчину и его сына, а также мать с младенцем. Они госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как стабильное. Что касается погибших, их уже 1450 человек. Каракас оценивает ущерб по инфраструктуре. Как сообщает председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, из-за землетрясения свыше 770 зданий. Здания повреждены или разрушены.
0: В Беларуси.
1: Впервые за всю историю метеонаблюдения температура в Беларуси превысила 40 градусов тепла. Об этом сообщили в Белгидромете. Абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдения в Беларуси зафиксирован в период с 14 до 14.20 в Пинске и составил плюс 40,4 градуса. Предыдущий максимум температуры воздуха в нашей стране был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле, 38,9 градуса тепла. Середина недели синоптики предупреждают о смене погодного сценария. Жара уйдет, придут грозы и дожди. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 17 до 22 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 27-32, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+. Baseline.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 27 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Ленточка, телефон

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: За два часа до полуночи. «Радио Витебск» приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
2: В стиле рок.
3: Категория 12+.

0: реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 27 до 32 градусов со знаком плюс. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: В эфире радиобар в стиле рок.
5: Категория 12+.

0: реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
1: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на «Радио Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Shine bright like a diamond.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня у Витебска и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 17-22. Предстоящим днем от 27 до 32 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.